Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, презрение к людям, совершающим такие поступки. Эта формулировка рассчитана не на то, чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет такой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения о противнике. Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу! Можно не задавать вопрос, кто это такой дерзкий. Он был один такой, единственный и неповторимый. Ленин Владимир Ильич. Просто невероятный чел. Я вам сейчас расскажу обстоятельства произнесения этой пламенной речи, и вам станет еще смешнее. Это защитная речь. Серьезно. Это вот таким вот образом. Ленин выступает на партийном суде в марте 1907 года. Его туда вызвали товарищи по партии РСДРП, меньшевики, которых он, впрочем, за товарищей, кажется, не считает, а считает противниками. Замес вокруг этого суда такой. Зимой 1907 года в Петербурге проходили выборы во Вторую Государственную Думу. Если упростить, то тогда боролись три лагеря. Черносотенный, либеральный и социалистический. Так вот, меньшевики были не против договориться с либералами, чтобы не пустить черносотенцев и одновременно гарантировать себе проход в парламент. А вот Ленин был против. Он был не просто против, он накатал вот в своем стиле пост, напечатал брошюру, в которой, издеваясь и, значит, горя, обвинял меньшевиков в лицемерии и торговле мандатами. Пусть лучше черносотенцы пройдут в парламент. С либералами договариваться нельзя. Меньшевики возмутились эпитетами из этой статьи и вызвали Ленина на товарищеский суд. А на суде Ленин не просто не занял примирительную позицию, он наговорил оскорблений и обвинений втрое больше, чем было в брошюре. Вот я вам как раз его речь и зацитировал в начале. Причем, заметьте, Ленин в этой речи меньшевиков называет своими противниками и даже отколовшейся организацией. Типа вот есть мы, правильные социал-демократы, большевики, а есть соглашатели-оппортунисты, неправильные социалисты, меньшевики. И они от партии откололись. Во-первых, именно большевики в партии в то время в меньшинстве. Центральный комитет партии тогда состоял из трех большевиков и семи меньшевиков. Это примерно и показывал расклад сил в партии. А во-вторых, этот вот суд произошел после четвертого съезда партии, на котором участвовавшие вроде как сняли все вопросики и проблемы между собой, да так, что этот съезд даже назвали объединительным. Ленин, как видите, не согласен, что партия объединилась. Но, кажется, да, Ленин не в том положении, чтобы катить баллоны на меньшевиков, называть их лицемерами и говорить, что они откололись от партии. Он же в меньшинстве. Но Ленин мастер создания самосбывающихся иллюзий. Если очень долго говорить, что партия раскололась и что меньшевики предатели, то кого-нибудь да убедишь. Если что, этот партийный суд Ленина тогда оправдал. Ради безопасности этот суд проходил в Финляндии, в Куокколе, и туда приехало много большевиков из Питера, которые, собственно, и решили исход суда. Вообще, такую речугу Ленин толкал именно ради своих собравшихся сторонников. Как вы догадываетесь, это все далеко не вело к мирной атмосфере в партии. Меньшевиков уже изрядно достали постоянные свары, желчность и бешеный характер Ленина. Они давно держали наготове уже заточенные осиновые колья, и очень скоро судьба даст им возможность с наслаждением всадить их в своего дорогого товарища по партии. Через год после этого суда Ленин чуть не потеряет все. Он будет на грани исключения из собственной партии и потери всего своего политического капитала. Денег, сторонников, влияния, газет и ячеек в России. И все это Ленин сделает своими собственными руками. Ребят, этот подкаст выходит теперь исключительно благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если он вам нравится и вы хотите, чтобы он продолжал выходить, подпишитесь на регулярные пожертвования на Boosty и Патреоне. Там везде есть дополнительные материалы к каждому выпуску, короткие истории от меня, закулисные подробности. А еще мы там выкладываем эксклюзивный подкаст «Братислава», в котором с моим братом Семеном рассказываем захватывающие истории из прошлого.
Еще вы можете подписаться на студию «Либо-либо». По подписке тоже будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще и от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще всего слушать в нашем приложении «Либо-либо Play». Ссылка на него в описании выпуска. А если вы хотите научиться делать подкасты так же классно, как мы в студии, то приходите к нам на курсы по подкастингу. 28 июля стартует курс по разговорным подкастам, и мы вам там расскажем все, что знаем, от идеи до монетизации. Это будет последний поток, на котором я смогу вести занятия, потому что Российская Федерация по новому очередному закону запрещает с 1 сентября заниматься мне любой образовательной деятельностью. Новость так себе, но зато это отличный повод купить у нас курс. Все нужные вам ссылки и подробности в описании выпуска. Так, давайте кое с чем разберемся. Сами себя меньшевики меньшевиками не называли. Ну как бы, еще бы. Это название придумал Ленин. Он вообще ярлыки придумывал «будь здоров». Большевики, меньшевики, примиренцы, отзависты, богостроители. Так вот, меньшевики — это не партия, не идеология и не какой-то такой стройный набор взглядов. Это просто все члены партии РСДРП, кто не большевики. А большевики — это те, кто в данный момент времени разделяет взгляды Ленина и следует за ним. Как вы догадываетесь, большевиков в партии было обычно меньшинство. Но Ленин, конечно, гений брендинга, когда давно, в самом начале, действительно был момент, когда большевиков было большинство. И Ленин ухватился за то событие, чтобы придумать крепкий и узнаваемый бренд. Я про эту историю как-нибудь расскажу отдельно, но вот что я хочу сказать. Меньшевиков вообще-то не очень корректно называть меньшевиками. Но чтобы не использовать какие-то громоздкие словосочетания, типа «все, кто не большевики», я буду все-таки говорить «меньшевики», но вы просто учитываете, что это ленинский ярлык. Короче, во время революции 1905 года общая партия РСДРП в большом кризисе, в ней явный раскол. В партии существует одновременно два центральных комитета – большевистский и меньшевистский. Две официальные газеты – «Меньшевистская искра» и «Большевистский пролетарий». На дворе революция. Вместо того, чтобы свергать самодержавие, большевики и меньшевики свергают друг друга. И вот, чтобы объединить эти расколотые куски и снять все проблемы, на апрель 1906 года был назначен всеобщий съезд партии в Стокгольме. Еще в планах там было присоединить ко всероссийской партии, ну то есть к партии РСДРП, разные национальные социал-демократические партии, польскую, еврейский бунт, литовскую и латышскую. Чтобы вы понимали атмосферку, вот вам картина. Делегаты плыли в Стокгольм на пароходах. На одном из них, под названием «Айхонна», плыли вместе меньшевики и большевики, включая Красина и Сталина. На проходе все перепились, и две фракции социал-демократов устроили драку между собой. Абсурда добавляло то, что тем же пароходом на гастроли в Швецию плыл цирк с дрессированными лошадьми и клоунами. Я прям очень надеюсь, что клоуны тоже участвовали в потасовке. Ситуация, да, понимаете, напряженная. Ленин, судя по всему, рассчитывал на съезде победить врагов, стать лидером и продвинуть свою программу в качестве программы партии. Но когда все собрались в Стокгольме, то выяснилось, что большевиков меньше, чем меньшевиков, и встать во главе партии Ленину не светит. Ленин в своих выступлениях увещевал и грозил, ерничал и подкалывал, но на голосованиях принимались резолюции меньшевистские или компромиссные. Весь съезд прошел как по маслу, потому что голосования, несмотря на эскапады Ленина, проходили быстро и гладко, а сам съезд даже получил в результате название «объединительный». Все типа объединились – большевики, меньшевики, поляки, евреи, латыши, литовцы и так далее. Был переизбран Центральный комитет. Теперь вместо двух конкурирующих остался только один, чтобы править всеми. Голосование за новый состав ЦК прошло супербыстро, буквально за пару минут, без прений и споров. Ну, потому что еще заранее меньшевики согласовали состав Центрального комитета с большевиками. Из 10 членов ЦК 7 стали меньшевиками, 3 – большевиками. Причем Ленин даже выдвигать свою кандидатуру в ЦК не стал, потому что сидеть в одном органе с меньшевиками, в оппозиции, ему, конечно, было неохота. Вместо себя он туда отправил Леонида Красина. Официальная газета партии тоже осталась одна. «Искра» и «Пролетарий» закрывались. Их редакции объединялись, и голосом партии стали партийные известия.
Еще на съезде было принято много решений, но нас интересует два. Первое касалось участия в выборах в Государственную Думу. Было решено, что в принципе в выборах участвовать надо, но главная полемика была насчет вот такого вопроса. Можно ли блокироваться с другими социалистами и либералами? Ну типа делить округа, составлять совместные списки и все такое. Меньшевики, конечно, считали, что сотрудничать надо. Так больше наших пройдет и меньше пройдет черносотенцев и монархистов. Ленин, конечно, считал, что сотрудничать нельзя, потому что это предательство рабочего класса. Ну, в итоге на съезде решили, что в идеале лучше с буржуазными партиями, в том числе и либеральными, не сотрудничать. Но пусть все на местах сами решают. Съезд запрещать блоки с либералами не стал. А вот второе решение прямо больно ударило по большевикам. Как раз перед съездом большевики грабанули отделение Госбанка в Финляндии, вынеся оттуда около 170 тысяч рублей. Так вот, съезд принял решение, что социал-демократам не пристало заниматься экспроприациями. Обстановка после съезда была прямо благостная. Мир, дружба, Госдума, никаких грабежей, раскол преодолен. Меньшевики, удовлетворенно похлопывая друг друга по плечам, разъехались кто куда. Большевики, признав поражение, тоже отправились по делам, кто в Россию, кто в Европу. Матч закончился поражением большевиков, и Ленин с командой вышли с поля под свист болельщиков, но с гордо поднятыми головами, и начали готовиться к матчу-реваншу. Матч-реванш, то есть пятый съезд РСДРП, был назначен на следующий год в Лондоне. Ну а пока время до следующего съезда тикает, как думаете, будет ли Ленин соблюдать решения, принятые на съезде его партии? За глупый вопрос. Естественно, нет, не будет он соблюдать эти решения. Вот вам воспоминания Зиновьева. Большевикам ничего не осталось, как подчиниться, так как они были в меньшинстве, а рабочие требовали единства. В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, заложниками. Но в то же время на самом съезде большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении Центральный комитет. Этот период в истории нашей партии, когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете, и должны были скрывать свою сепаратную работу, был для нас очень тяжелым и мучительным. Ой-ой, бедные, бедные большевики. Очень тяжелым и мучительным был для них период, понимаете? Пришлось им, прям пришлось создать подпольную организацию внутри подпольной организации. Теперь уже они скрывались не только от полиции, но и от товарищей по партии. Короче, прямо во время съезда или сразу же после него Ленин создает альтернативный центральный комитет, который потом получил название «Большевистский центр». Лидерами этого центра становятся сам Ленин, Леонид Красин и Александр Богданов. Леонид Красин начал отвечать в большевистском центре за краудфандинг, который вообще-то у большевиков был поставлен в разы эффективнее, чем у меньшевиков. Ну, в том числе и потому, что большевики не стеснялись грабежей. Прекращать грабежи Ленин, конечно, не собирался, несмотря на решение съезда, как и делиться награбленным с партией. Вот еще, меньшевики собираются там вести свою соглашательскую политику, а мы их еще кормить будем. Не, мы деньгам найдем более полезное применение. А вот, да, получается, у большевистского центра был свой бюджет на свои собственные цели. Эти цели часто не просто не совпадали с партийными, иногда они были направлены прямо против своих же товарищей. Например, деньги тратили, чтобы подкупить рабочих делегатов, чтобы те голосовали за большевиков на съездах. Ну, то есть, да, подкупить — это слово громкое, взятки, конечно, никто не давал. Ну вот, если вашу ячейку спонсирует большевистский центр, то, очевидно, голосовать вы будете за большевиков. Сразу после принятого общепартийного решения о запрете экспроприаций в большевистском центре наметили несколько новых крупных операций. Одна по выкачиванию миллионного наследства из незадачливого молодого бизнесмена Николая Шмидта. У меня был об этом отдельный выпуск. Вторая операция – это ограбление железнодорожной инкассации под Уфой, а третья – ограбление где-нибудь на Кавказе. Осенью с успехом прошло ограбление на Урале. Большевики получили в свою кассу 300 тысяч рублей. На Кавказе же у большевиков была тесно сплоченная группа боевиков под руководством Иосифа Сталина. И Сталин начал подготовку к ограблению. Если вы не слушали предыдущий выпуск, то послушайте его, там я в подробностях рассказываю как раз про это ограбление. Да, кстати, газета «Пролетарий». Газету Ленин тоже отдавать не собирался.
Точнее как, поскольку апрельский съезд в Стокгольме газету «Пролетарий» закрыл, то летом Ленин запустил совершенно новую газету, другую, которая по совпадению просто называлась так же, как и закрытая газета «Пролетарий». Правила для лохов. В январе нового 1907 года проходили выборы во Вторую Государственную Думу. Именно в этот момент питерские большевики и меньшевики поссорились. Следует ли им блокироваться с либералами или соревноваться с ними? Ленин ворвался в эту дискуссию с шашкой наголо, обвинил меньшевиков в торговле голосами пролетариата, и дело закончилось тем самым огненным партийным судом. На этом суде Ленин даже поднял ставки. Он заявлял, что считает лицемерами и противниками не только питерских меньшевиков, которые хотят попасть в Госдуму, а еще и меньшевика, члена Центрального комитета Федора Дана, который все это продюсирует. Короче говоря, в преддверии матча-реванша в Лондоне обе стороны всячески демонстрировали мускулы, заводили обидные кричалки и мобилизовывали сторонников. Охранное отделение съедало тонны попкорна и желало удачи обеим странам. В феврале в тюрьме благополучно умер миллионер Николай Шмидт, и большевики начали планировать операцию по присвоению остатков его наследства. Весной из Тифлиса от Сталина стали приходить сигналы, что тут, дескать, возможен большой куш. Очень скоро, в общем, свалится очень много денег. И хорошо бы, чтобы на съезде в Лондоне партия, во-первых, опять легализовала бы грабежи, а во-вторых, было бы классно переголосовать меньшевиков, чтобы получить контроль над партией, не прятаться больше от товарищей в своем нелегальном большевистском центре и спокойненько, значит, распределять награбленные ресурсы. В конце апреля 1907 года, через год после Стокгольма, все собрались в Лондоне на следующий съезд. Народу приехало побольше, чем в прошлый раз. 302 человека с правом решающего голоса. Большевиков было 92, меньшевиков 85, еще 54 бундовца, 45 поляков и 26 латышей. Перевеса сил не было, потому что бундовцы чаще голосовали вместе с меньшевиками, поляки с большевиками, стороны сходились и расходились, проводили атаки с флангов, совершали ложные маневры и ставили на болевой. За первые 10 дней съезда социалисты даже не перешли к обсуждению тем по существу. Они боролись за регламент, за состав мандатной комиссии, проводили прения о составе тем для обсуждения, по вечерам подкрепляясь пивом в лондонских пабах. Ленин, кстати, любил пиво. В общем, все участвовавшие потеряли силы еще до того, как дело дошло до голосования по политическим вопросам, но, наконец, и политические вопросы пришлось решать. В оставшиеся дни съезда было принято действительно несколько большевистских резолюций, например, по поводу выборов в Госдуму. А вот по самому животрепещущему для Ленина вопросу, по вопросу об экспроприациях, сломанными копьями можно было наполнить небольшой стадион. Результат голосования был таким. Съезд постановляет. Партийные организации должны вести энергичную борьбу против партизанских выступлений и экспроприаций, разъясняя рабочим массам всю несостоятельность этих средств в борьбе за политические и экономические интересы рабочего класса и весь их вред для дела революции. Какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им воспрещается членам партии. Да, это был мощный гол в ворота большевиков. Дальше переизбрали ЦК, в него вошли 5 большевиков, 4 меньшевика и еще по национальной квоте 2 поляков и 1 латыш. Тут Ленин, уже предчувствуя победу, выставлял свою кандидатуру, но его прокатили. Ему на голосовании припомнили и распечатанную брошюру с нападками на товарищей, и нахождение под партийным судом, и страсть к грабежам. Меньшевик Федор Дан, которого Ленин лично полоскал в своем боевом выступлении на товарищеском суде, даже заявил, что, знаете, Ленин в своих работах по аграрному вопросу дилетант так-то. В общем, токсичность лидера большевиков и его злословие постоянно оттолкнули умеренных делегатов из центра, и Ленина не пустили в Центральный комитет. В этой увлекательной борьбе прошло все время, предназначенное на съезд. У делегатов и партии кончились деньги на гостиницы и пиво. Без решения осталась куча вопросов о безработице, об экономическом кризисе, о локаутах, о международном сотрудничестве и так далее. Но пришлось разъезжаться. Социалисты, утирая пот, слезы, потирая ссадины, направились по домам. Хотели бы вы так провести 20 дней в Лондоне? Я обожаю заседания.
целом, можно сказать, что съезд закончился боевой ничьей. Но у большевиков все-таки не было твердого перевеса в ЦК. Ленин в ЦК вообще не вошел, и меньшевики плюс к этому протащили резолюцию против грабежей. Ну, отказываться от грабежей, конечно, никто не подумал. На носу уже было ограбление в Тифлисе, и большевистский центр, тайком от меньшевиков, продолжил свою работу. Для подстраховки Ленин попросил Сталина, чтобы члены боевой группы вышли из партии перед ограблением в Тифлисе. Ну, членам партии теперь же запрещено грабить. Ну, так они не члены, уволились, знаете, вот буквально вчера. За это лето на большевиков свалилось 230 тысяч рублей из Тифлиса и еще 280 тысяч от миллионера Шмидта. Делиться деньгами Ленин с товарищами по партии, естественно, не хотел. Ну, что, знаете, нам надо газету «Пролетарий» выпускать и печатать брошюры против меньшевиков. Это все бесплатно, что ли, думаете? Ну, я тут ерничаю, на самом деле. Все-таки основная часть средств шла на закупку оружия для вооруженного восстания. Неизбежного. Но слухи о такой куче денег не утаишь. Сначала меньшевики узнали о присвоении шмидтовского наследства и потребовали делиться. А в январе 1908 года полиция накрыла большевиков при попытке обмена 500-рублевых банкнот из тифлисской экспроприации. И вот тут глаза меньшевиков налились кровью, рты растянулись в кровожадные улыбки. Двух месяцев

когда хотят расправиться с наглым нарушителем дисциплины. Ну, конечно же, они создают партийную комиссию. А поскольку речь шла о беспрецедентной наглости, то комиссий было создано целых три. Одна работала в Тифлисе под руководством Ноя Жордании, будущего главы независимой Грузии. Вторая работала в Баку, а третья – за границей. Комиссия в Тифлисе быстро вышла на Сталина как на руководителя ограбления. Аргументы Сталина о том, что грабежи осуществляли не члены партии, почему-то ни на кого не подействовали. И в результате самый большой урон большевики понесли именно в Грузии. Часть большевиков навсегда оттуда уехала. Небольшая часть осталась, но среди революционеров и среди вообще оппозиции на Кавказе с тех пор утвердилось отношение к большевикам как к совершенно оголтелым и отмороженным радикалам. Ну, собственно говоря, Грузия стала единственной страной, в которой после развала империи к власти совершенно органично пришли меньшевики с Ноем Жордания во главе. Охранка с большим удовольствием писала о разборках социалистов. Меньшевики, не получившие ни копейки из тифлисских денег, требуют на основании резолюции последнего съезда социал-демократов в Лондоне исключения этих тифлисских экспроприаторов из партии. Вина Сталина была доказана, и тифлисская комиссия потребовала исключения его и всех экспроприаторов из партии. Но меньшевики хотели крови главного врага – Ленина, а значит, надо было доказать, что именно он дирижировал ограблением. Эта задача легла на комиссию Чичерина. Эта комиссия как раз работала за границей. Чичерин довольно легко вышел персонально на Красина с Богдановым, но притянуть Ленина не получалось. Как вы думаете, во время вот этих всех расследований Ленин притих? Конечно, нет. Больше того, он за это время успел поссориться и с Богдановым, и с Красиным. Да, со своими главными товарищами по большевистскому центру, со своими соруководителями. Да, еще недавно он вместе с ними раскладывал по стопочкам 500-рублевые тифлисские банкноты на даче в Кокколе. And now friendship is ended. Что не так с Красиным Богдановым? Что? Что случилось? Ну, смотрите, Богданов написал работу про империоманизм. Не спрашивайте, что это. Ленин прочитал эту статью, страшно разозлился и накатал Богданову, я цитирую, «объяснение в любви письмецо по философии в размере 3 тетрадок». Письмецо это было наполнено оскорблениями, конечно. Богданов стерпел и ответил дипломатично лидеру, что предпочитает считать это письмо не написанным, не отправленным, не прочитанным. Остановился ли Ленин? Ленин никогда не останавливался. Спустя некоторое время он расширил свою философскую критику до целой книжки, которая называется «Материализм и империокритицизм», где последовательно унижал философские взгляды Богданова. Богданов предпринял попытку опять наладить отношения, но Ленин пошел на разрыв уже окончательно, причем с использованием таких сильных выражений, как «дурак», «авантюрист» и «каналья». Тысячи чертей. О, Господи. Одновременно с этим Красин тоже что-то слишком много начал иметь собственного мнения. В общем, в результате, летом 1909 года, весь большевистский центр собрался в Париже на совещание и под дирижерскую палочку Ленина осудил отзавистов, ультиматистов и богостроителей. Не спрашивайте, что это очередной бренд творчества Ленина. Важно, что ультиматистом был посчитан Красин, а богостроителем Богданов. После этого единство внутри фракции большевиков стало больше, а самих большевиков численно меньше. Красин вообще забил на революцию и сконцентрировался на инженерной работе в России. Он был очень хорошим инженером. А Богданов, конечно же, стал меньшевиком. Ну, не в том смысле, что он поменял лагерь. Он не стал близок по взглядам с каким-нибудь Плехановым или Мартовым. Вовсе нет. Просто поскольку Ленину он подчиняться перестал, то значит перестал быть большевиком. А значит, большевики его стали считать меньшевиком. Все логично. В общем, к тому моменту, как комиссия Чичерина обвинила Красина и Богданова в руководстве тифлисским ограблением, те уже перестали быть большевиками и соратниками Ленина. А значит, обвинять их было, ну, как бы бессмысленно, потому что меньшевики хотели крови главного врага. Ленин, впрочем, предпринял ответный маневр. Большевики создали еще одну партийную комиссию для расследования ограбления и причастности к ней большевистского центра. Возглавил эту комиссию Зиновьев, большевик, и один из новых лидеров большевистского центра. Предсказуемо, на след самого себя Зиновьев не вышел, но всем уже, в принципе, было все ясно. Настало время для третьего и последнего матча.

Финальная битва была назначена на самое начало 1910 года в Париже. Заседания длились с 15 января по 5 февраля. Этот парижский пленум занял больше времени, чем общепартийный съезд. Ленин был загнан в угол, но вы плохо думаете про лидера большевиков, если считаете, что ему нечем было контратаковать. По сути, в Париже спор шел об условиях, на которых Ленин мог бы остаться в партии. Свобода маневра Ленина заключалась в том, что он за меньшевиков, ну, как бы не держался. Он такой: а я вообще готов отколоться и действовать самостоятельно. У меня и преданные, и профессиональные товарищи есть, и деньги, и газета, и сторонники в России. Меньшевики, во-первых, не хотели всего этого терять. А во-вторых, они и в принципе не хотели раскола. Они хотели единую большую партию, но такую партию, в которой бы Ленин подчинялся бы партийному руководству. Причем сам Ленин тогда, в 1910 году, тоже не хотел окончательного раскола. В идеале он хотел быть главой всей партии, или, по крайней мере, он хотел сохранять шансы стать главой всей партии, но в крайнем случае был готов оставаться главой как бы фракции, левого крыла этой партии, ну, то есть лидером большевиков. Почему? Потому что партия РСДРП — это респектабельная и рукопожатная на европейском уровне партия. Она входит во второй интернационал, а это объединение всех европейских социал-демократических партий. Ну вот, например, да, был съезд в Стокгольме. Там социалистов из Российской империи принимали шведские социал-демократы и давали им залы для проведения. В Лондоне то же самое делали лейбористы. Ленина в отдельности с его большевиками-грабителями так никто принимать и уважать не будет. А Ленин в то время был известным и важным участником международного социал-демократического движения. Он ездил на международные конференции как представитель российских социалистов. И дружно пил в барах и распевал интернационал с немцами, французами и англичанами. Ленин писал статьи в международную газету «Neue Zeit», а это был главный орган международного интернационала. Роза Люксембург и Карл Каутский, просто глыбы международного марксизма, приглашали его быть внештатным автором газеты «Forwards». И все это Ленину терять не хотелось. Но больше того, к 1910 году революция в России явно закончилась. Вообще-то, по Марксу, Российская империя была слишком отсталой для социалистической революции. Если революция где и произойдет, то, наверное, в индустриально развитой стране. В Германии, Англии или Франции, ну никак не в России. А если ты марксист, как Ленин, то тебе, конечно, важнее всего участвовать в революции, которая, к тому же, по Марксу должна стать всемирной. И во время ее начала нужно находиться близко к центру событий. Ну, то есть в Берлине или в Лондоне, а не в Петербурге. И хорошо бы еще быть признанным и уважаемым социалистом к началу этой всемирной революции. Так вот, если меньшевики исключат бешеного радикала и нарушителя правил из российской социал-демократической рабочей партии, то обо всех этих перспективах можно забыть. Роза Люксембург, конечно, будет с тобой переписываться по старой дружбе, но никаких статей в Neue Zeit и никаких международных конференций больше не будет, как и участия в мировой революции. Из одного из лидеров российской социал-демократии он превратится в парию, так что Ленину было что терять. Но Ленин не был бы Лениным, если бы легко соглашался пойти на уступки. Наоборот, это он как бы шантажировал меньшевиков расколом. По сути, речь в Париже шла об объединении большевиков и меньшевиков на условиях, на которых и те, и другие готовы сотрудничать дальше. Ну там, в рамках деятельности в Госдуме, доставки нелегальной прессы в Россию, революционной борьбы, все такое. И все нарушения партийной дисциплины Лениным использовались как ставки в этой игре. В результате 20-дневных переговоров единая партия была спасена. Итог заседаний уместился на двух страницах общей резолюции. Ленин распускает свой большевистский центр. Руководство над всеми ячейками в России передается общепартийной русской коллегии, и она будет подчиняться напрямую Центральному комитету. Газета «Большевиков-пролетарий» закрывается. Да, снова. Но в ответ на это меньшевики тоже закроют свою газету «Голос социал-демократа». Останется одна единственная общепартийная газета. Это было поражением Ленина и большевиков. Окончательным поражением, и больше того, эти условия придется соблюдать. Потому что это решение принято не голосованием на съезде, а личным договорничком.
в качестве реверанса Ленину в резолюции вот этого парижского пленума осуждались отзависты и ультиматисты. Кто это? Поверьте, даже не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые. Ну, короче, Красин, например, был ультиматистом. Помните, Ленин спорил с ним из-за этого. Ну, в общем, просто чтобы сделать Ленину приятное, меньшевики согласились, что вот отзависты, ультиматисты, они линии партии не соответствуют. И, наконец, самый главный вопрос. Что с деньгами? Наследство Шмидта Ленин обязался отдать партии. Не сразу и частями, но отдать. А вот оставшиеся от тифлисского экса 500-рублевки были сожжены во имя единства партии. Все оставшиеся деньги от тифлисского ограбления, все 500-рублевки, из-за которых убили 40 человек, которые везли контрабандой через всю Россию, которые переправляли пешком по льду Финского залива, которые пытались разменять в европейских банках, из-за которых арестовали Камо и нескольких других большевиков, 500-рублевки, которые российская охранка искала уже 3 года, все они были уничтожены, сожжены, превратились в золу и пыль ради примирения большевиков и меньшевиков. Ну, что же мы можем пожелать после этого непримиримым товарищам-социал-демократам? Совет да любовь.

С вами был Аксен Фандрий, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск я делал не один, со мной работала редакторка, фактчекерка и звукорежиссер, но их имена я вам не скажу, на всякий случай. Приходите к нам на курс и подписывайтесь на Boosty, Patreon и пользуйтесь нашим приложением «Либо-либо Play». До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. В июне этого года в Израиле я пошел смотреть спектакль, который назывался «Кабаре цветы». Там играли на русском языке с ивритскими субтитрами и пели на английском и немецком. Это спектакль театра, который сейчас работает в Тель-Авиве, но еще совсем недавно был петербургским. Театр «Фулькр». Этот театр переехал практически в полном составе в Израиль. Вот что рассказывает про историю театра, который был создан в Петербурге, его куратор Даша Шамина.
1: Если говорить коротко, то театр «Фулькр» начал свое существование в 2020 году, де юре. Но если говорить чуть длиннее, то де-факто первый спектакль театра возник еще до, собственно, основания театра, возник в 2018 году как будущий дипломный спектакль студентов курса Фельдштинского. Собственно, потом из этого спектакля, как это часто бывает, вырос театр. В 2020 году мы тогда уже с выпускниками курса Вениамина Михайловича Фельдштинского нашли партнеров пивоваренный завод, бывшую территорию пивоваренного завода в Петербурге, одного из старейших индустриальных зданий Петербурга, и начали там работать. Мы делали разные спектакли, сайт «Специфик», выпустили два кабаре, перенесли туда наш первый спектакль, наш класс, и, в общем, вели какую-то достаточно наглую и свободную жизнь в Петербурге. Ну, свобода, она, кажется, сейчас. Тогда к нам приходил Следственный комитет, к нам приходил Центр «Э» по доносам. Ну, то есть, как бы было много всяких таких веселых моментов. Тем не менее, мы не пользовались никаким государственным финансированием, а это был основной, как бы, инструмент воздействия на людей, которые занимались искусством, насколько я понимаю. И к нам по этому поводу, ну, как бы нельзя было пристать. Вот. В Петербурге мы просуществовали меньше 2 лет, выпустив большое количество спектаклей, сделав разное большое количество мероприятий, в том числе образовательных. У нас была, скажем, большая публичная программа, которая называлась «Предпосылки и последствия катастрофы в культуре 20 и 21 веков». Я до сих пор считаю, что это одна из самых классных штук, которую мы сделали, несмотря на то, что было много ошибок. Но само по себе, ну, как бы потенциал того, что мы можем делать такие вещи внутри театра, то есть как бы театр перестает быть только театром, нам казалось это очень важным. Однажды одна зрительница юная написала нам, значит, а это театр или что? И с тех пор «Фулькр» — это театр или что стало, в общем, нашим слоганом. Да, 24 февраля началась война. Вот мы сразу же в этот же день буквально мы должны были играть спектакль, мы остановили весь репертуар. После этого еще состоялось несколько событий, но мы больше не сыграли в России ни одного репертуарного спектакля. Мы фактически сделали несколько событий, которыми попрощались с нашими российскими зрителями. Первые уехали фактически сразу, кто-то уехал чуть позже, я уехала в 20-х числах марта 22-го года. И мы не планировали, это важно говорить всегда, что мы не планировали, что вот мы сейчас все вместе, как в свое время это сделал, скажем, театр Гешер, вот мы сейчас вместе уедем, вместе будем строить театр. Вышло не так. Мы все уехали в разные места. Часть людей уехала в Израиль в связи с возможностью быстро здесь обосноваться, относительно быстро. И через какое-то время, через, наверное, 5-6 месяцев, все собрались здесь, в Израиле, потому что действительно все хотели заниматься дальше вместе чем-то. Самая реальная возможность это делать, как ни странно, была именно в Израиле, потому что здесь было большое комьюнити людей, которых мы знаем, которых мы понимаем. Здесь была очень большая поддержка и невероятно высокий уровень эмпатии. В общем, 1 августа 2022 года мы сделали первое небольшое событие в Израиле, в Турции и закрытое событие в Петербурге. А уже в октябре мы выпустили свой первый израильский спектакль в театре Тмуна. Это спектакль по пьесе Ася Волошина «Гибнет хор». Сразу после этого мы сделали «Эхо Любимовки» в Тель-Авиве. Силами нашей команды мы собрали режиссеров, актеров и провели 4-дневный фестиваль в театре «Маленький», что было совершенно безумно и абсолютно неожиданно, потому что это был наш как бы первый фестивальный опыт. театр «Тмуна» предложил в рамках их ежегодного фестиваля сыграть спектакль «Цветы», что мы, собственно, и сделали. И после этого взяли его в репертуар. Спектакль «Цветы» «Die Blumen» — это немецкое кабаре, которое мы играли в Петербурге. Мы переосмыслили его в Тель-Авиве. И оно сейчас идет, в общем, нам кажется, с очень хорошим откликом местной публики. Потом в начале года поучаствовали в проекте «Театра сопротивления» и сделали аудиотрилогию из трех пьес Иры Серебряковой. Трилогия называется «Уехать, остаться». Она есть на всех платформах. В марте 2023 года выпустили свой первый спектакль в театре «Гешер». Это был спектакль «Третье кабаре «Горящий куст». Мы задумывали его еще в Петербурге. Мы делали эскиз в Петербурге и питчили этот проект. И в наш план входило выпускать его в мае 2022 года. Но, конечно, ничего этого не могло состояться. Собственно, закончился новый сезон. Закончился тем, что у нас вышло 3 репертуарных спектакля в Израиле. Мы поучаствовали в 3 фестивалях. Сейчас, уже в сентябре, мы выпускаем кабаре «Шутка», израильскую версию кабаре, которое шло в России. И 23 февраля 2022 года мы сыграли «Шутку» в последний раз в России. Это был вообще наш последний спектакль, который мы сыграли в России. Сейчас он возрождается в Тель-Авиве. Затем в декабре мы выпускаем премьеру, коллаборацию с израильской актрисой Мариной Шойф. И в марте нам предстоит 2 больших проекта, которые, мы надеемся, будут иметь смысл. Пока что нам везет. У нас есть, естественно, большое количество проблем. И одна из них — это легитимизация людей, которые не имеют еврейских корней в Израиле, потому что мы боремся за рабочие визы для них. И это сложная борьба, которую мы, в общем, самоотверженно ведем уже почти год.
0: Конечно, опыт Фулькера не уникален, особенно для Израиля. Здесь есть несколько театров, которые созданы профессионалами, уехавшими из бывшего Советского Союза. И в первую очередь надо упомянуть театр «Гешер» и театр «Маленький». Но эти театральные коллективы были созданы теми, кто уже переехал. Однако то, что случилось с Фулькером, здесь не уникально потому, что мы знаем про случаи, когда театр практически в полном составе, вся его труппа переехала из одной страны в другую. И здесь есть совершенно понятная аналогия, потому что театр «Габима» почти 100 лет назад в полном составе переехал в Тель-Авив, правда, не из Петербурга, а из Москвы.
2: Молодые образованные люди у нас сейчас все побежали.
0: «Габима», сначала любительская театральная труппа, возникла в 1909 году в Белостоке. Тогда этот город был частью Российской империи, сейчас это в Польше. И основателем «Габимы» был школьный учитель и режиссер-любитель по имени Нахум Цемах. Этот любительский театр постепенно профессионализировался, ездил, выступал в Центральной и Восточной Европе, переехал в Варшаву. В те годы происходил бум еврейского искусства, литературы, театра. Но «Габима» отличалась от многих других театральных групп тем, что в ней играли на иврите, языке, на котором на протяжении тысячи лет в основном молились и писали. И это было совершенно по-новому и очень необычно. В начале 20 века не на иврите, а на другом еврейском языке, на идише, говорили миллионы. И это как раз был язык интенсивно развивающейся культуры, в том числе драматургии. Но Нахум Цемах был мечтателем. Ему хотелось создать профессиональный театр, играющий на иврите, и перевести его в Иерусалим. И, кстати, название театра тоже ивритское, слово «бима» имеет 2 значения. Сцена в совершенно светском смысле и возвышение в синагоге, с которого читают недельную главу Тор. Началась Первая мировая, труппа «Габимы» распалась, но основатель театра не сдавался. И Цемах в 16 году переехал в Москву, где зарегистрировал еврейское драматическое общество «Габима». Выбор Москвы, мягко говоря, не самый очевидный, чтобы тогда еще существовала черта оседлости. В Москве можно было жить только очень ограниченным категориям евреев. И московские евреи говорили или на идише, или на русском. Может быть, на решение Цемаха повлияло то обстоятельство, что на фоне того бума еврейского театра, о котором я сказал, в том 16 году в Санкт-Петербурге было создано еврейское театральное общество. И его председатель, знаменитый адвокат Оскар Грузенберг, сказал на открытии: «Наше общество задается целью создать еврейский театр. Но не театр, подобный американскому лубочному, а еврейский народный художественный театр с настоящей режиссурой и настоящим репертуаром». Цемах, который был не только визионером, но и энергичным менеджером, считал так же. Он собрал деньги на новый театр, а в 18 году встретился с Константином Сергеевичем Станиславским и убедил основателя Московского художественного театра в том, что театр, работающий на иврите, необходим как средство национального возрождения в революционные времена. И Станиславский поручил своему талантливому ученику Евгению Вахтангову возглавить Габину. И это был в высшей степени, конечно, во многом благодаря режиссерской работе Евгения Вахтангова и поддержке Станиславского, в высшей степени успешный проект. Однако большевики считали, что культура советских евреев должна была быть связана с языком идиш, а не с ивритом. Иврит считался языком буржуазных националистов. Поэтому создатели Габима понимали, что особенного будущего в Советском Союзе у них нет.
3: С вашей помощью. Острый на язычок смотрю.
4: У меня фамилия такая, Перчик.
3: Перчик?
4: Перчик.
3: А не угодно ли с вашей фамилией пройти со мной в участок?
4: Ага, сейчас. А? Все
3: не прошу. Угодно ли с вашей
4: фамилией? Не угодно.
3: Погодите, вы тыкать не мешай тут.
4: Я хочу объяснить.
3: Дело тут серьезное.
4: Что опять?
3: Обстановка сейчас очень обострилась.
4: А-а-а.
3: Сейчас быстро разберемся. Кто такой? Откуда идете? Главное, к кому?
4: Идете ко мне.
3: Зачем?
4: Учить моих девочек этим...
3: Чему?
4: Французскими.
3: Зачем?
4: Ну, вы уж совсем, ваше благородие. У меня девчонки три на выданье.
3: Но...
4: Ну, придет в дом посвататься богатейший человек, как его, Ротшильд. На каком языке мы ему скажем «да»?
0: В январе 1926 года Габима отправилась на международные гастроли, с которых не вернулась в Советский Союз. После нескольких лет успешных выступлений в Америке, в Европе, труппа обосновалась в Тель-Авиве. И так, еще до появления государства Израиль, появился Национальный израильский театр. Вторая половина 20-х годов в Советском Союзе – это время, когда создавались новые театры. Например, в Москве был создан театр о рабочей молодежи, который позже стал театром «Ленком». До этого он назывался театр имени Ленинского комсомола. Но та же эпоха – это время ужесточения цензурных условий и нарастающего идеологического контроля. И это привело к тому, что многие театральные деятели решили не возвращаться в страну. Ну, кто-то вернулся, как Всеволод Мерхольд. Он задержался на гастролях, однако из Москвы ему пригрозили закрытием театра. Он вернулся. Его театр через 10 лет все равно закрыли, а Мерхольда расстреляли. А из тех, кто не вернулся, стоит сказать о художественном руководителе второго МХАТа, знаменитом театральном педагоге Михаиле Чехове, и Алексее Грановском. О них стоит сказать еще потому, что они... оба ставили в Габиме. Алексей Грановский был руководителем московского ГАСЕТА, Государственного еврейского театра. 190 лет назад в Москве было много театров, игравших на самых разных языках. Вот что говорит координатор программы «Последний адрес» Оксана Матиевская.
5: Это важная история в том числе и потому, что Москва 100-летней давности, 20-х годов, 20 века, она, конечно, представляла собой такую очень пеструю картину, в которой было много национальных театров, было много маленьких театров, студий. И да, индо-романский театр, который потом вырос в театр Ромен, и латышский театр, и татарский театр, и вот и одно только наличие сразу двух еврейских театров. Ведь когда ты говоришь, что до 17-го года, до февральской революции, не могло быть в Москве еврейского театра, потому что была черта оседлости, а когда после февральской революции это стало возможно, и сюда хлынули вот эти силы со всех сторон, и сразу образовалось и театр на идиш, и театр на иврите. Ну, конечно, это воссоздает атмосферу того времени. Ну и, конечно, надо осознавать, почему и как мы ее утратили. И почему в сегодняшней Москве сейчас действительно нету ни одного театра, играющего не на русском языке. И как вообще в таком огромном мегаполисе, в столице многокультурного, многоязыкового, многоконфессионального государства нет этого разнообразия. И в частности, это еще и говорит, ну, хорошо иллюстрирует вот... ту мысль, зачем вообще это все вспоминать, зачем вспоминать этот террор, это было очень много лет назад. 80-90 лет прошло с тех пор, ну и как бы уже мы это все пережили. Уже как-то мы осознали, уже как-то вот мы вышли, уже идем другим путем. И, в общем, ну, давайте уже не будем ворошить это прошлое, уже это все в прошлом, уже мы живем сегодняшней жизнью. Но сегодняшняя наша жизнь такова, что вот она до сих пор выхолощена тем, что произошло тогда. И это нам еще придется отрефлексировать, безусловно.
0: Театр «Скатове», который упоминает Матиевская, был московским театром, где играли на латышском языке. Он был закрыт в декабре 1937 года. Через 2 месяца артистов и сотрудников театра расстреляли. Естественно, подобное происходило не только в Москве, но по всему Советскому Союзу. Всех не перечислишь, но еще один театр нужно вспомнить. В Мариуполе само название этого города надолго останется символом современной российской политики в области театра. В Мариуполе существовал греческий театр. В январе 1938 года его закрыли, а руководство и многие актеры были расстреляны. Вернемся к еврейским театрам. Они были, естественно, не только в Москве. Гассеты и другие еврейские театры, драматические, музыкальные, кукольные, были в Киеве, Харькове, Минске, Одессе, Ташкенте, Биробиджане, Кривом Роге, Витебске, Баку. Но к концу 30-х годов кампания за тотальную унификацию и борьба с культурным разнообразием приняла новый масштаб. И очень часто эта борьба носила характер русификации. Так что к 1939 году, когда, например, большое количество языков народов Советского Союза, от молдавского и калмыцкого до татарского, таджикского, было переведено на кириллицу, в стране почти не осталось школ, в которых велось преподавание на идише. Аудитория еврейского театра стремительно сокращалась. И понятно, что с ней случилось к 1945 году. А совсем скоро антисемитизм стал частью государственной советской политики. 13 января 1948 года в Минске сотрудниками НКВД был убит художественный руководитель московского «Гассета», знаменитый режиссер и актер Соломон Михайлс. К концу 1949 года были закрыты московский, киевский, к тому моменту переведенный в Черновцы, минский и биробиджанский еврейские театры. Так профессиональный стационарный еврейский театр в Советском Союзе перестал существовать. Памяти об этом почти не сохранилось. Оксана Матиевская рассказывает про экскурсии, которые она водит по самому центру Москвы.
5: Водить там тоже выстроился маршрут, который вот ты начинаешь придумывать и выстраиваться, там целая драматургия, потому что в центре Москвы очень много мест, где, и называется она у меня «О чем не говорят мемориальные доски». Потому что там у нас перед табличкой последнего адреса идут вперемешку с мемориальными досками, которые нам сообщают, что вот здесь был театр «Скатове», до 1938 года, куда он делся, нет ничего. А вот здесь жил Мирхольд. Жил до 1939 года, куда дальше делся. Может, переехал, может, что еще с ним случилось. И ничего. Ну и то же самое доска висит на театре на Малой Бронной, которая сообщает, что здесь вот работал Соломон Михайлс. Вот он работал в такой-то период. И все, собственно говоря. А рядом на Тверском бульваре соседние дома, где жил сам Соломон Михайлс и где жил Вениамин Зускин, его соратник и впоследствии руководитель «Гассета» после убийства Михайлса. Там нет вообще никаких мемориальных досок, которые бы напоминали о них и говорили вообще-то о том, что произошло, что важно. И вот эта вот фигура такая умолчания, она сама по себе очень красноречива, если ее дополнять рассказом.
0: Московский «Гассет», руководимый Грановским и Михайлсом, был частью авангардной культуры, связанной с идишем, в чем-то опиравшейся на традицию, но во многом экспериментаторской, не сводимой к догмам социалистического реализма. Когда это еврейское искусство было уничтожено, а видимость его надо было демонстрировать, ведь в Советском Союзе нет никакого антисемитизма, а только сплошная дружба народов, то в качестве такого субститута такого нового еврейского искусства появилась версия псевдофольклорная. Конечно, это касается не только еврейского театра и не только еврейской музыки. Лучший пример такой переработки народного искусства в его лакированную попсовую версию – это многолетняя деятельность ансамбля народного танца Игоря Моисеева, или сейчас имени Игоря Моисеева. Этот ансамбль был создан, что характерно, в 1937 году. И, что не менее характерно, уже через год въехал в здание, где прежде располагался уничтоженный к тому времени театр Всеволода Мирхольда. Ансамбль Моисеева лепил такие псевдофольклорные танцы из любого материала, и эти подделки предназначались прежде всего на экспорт. В марте 1977 года Совет министров Российской Федерации по принял постановление об организации камерного музыкального театра в городе Биробиджане. И камерный еврейский музыкальный театр, или КЕМТ, был создан в том же году и приписан к Биробиджанской областной филармонии. Фактически находился в Москве. Этот театр должен был стать важным пропагандистским инструментом в преддверии Московской Олимпиады. Он много гастролировал, а фирма «Мелодия» выпускала пластинки с мюзиклами КЕМТа. Увы, все эти мюзиклы, оперы мистерии, спектакли, концерты были образцами всего того же псевдофольклорного жанра «Вейси-пейсы». КЕМТ дожил до середины 90-х, и его музыкальным, а последние годы художественным руководителем был композитор Михаил Глус. Именно Глус написал музыку к спектаклю «Поминальная молитва» в театре «Ленком». Пьесу Григория Горина по мотивам рассказов классика идишской литературы Шолом Алейхема поставил Марк Захаров. Шолом Алейхем писал преимущественно рассказы, но сам того не зная, он создал материал для одного из самых популярных мюзиклов 20 века «Скрипач на крыше». Рассказы о Тавии Молочнике получали сценические интерпретации много раз в разных странах и на разных языках. Ленкомовский спектакль начинался с того, что на сцену выходил Евгений Леонов в джинсах и кроссовках и произносил монолог о природе театра.
6: В 1915 году Шолом Алейхем написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание, а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Я знаю, некоторые люди говорят «театр – храм». Я сам так никогда не говорил. Я так не думаю вовсе, но я живу в нашем обществе.

поминальны. Ты меня можешь не услышать. Я к тебе никогда не обращался, никогда не прислушивался. Если сказать честно, я тебя даже не знал. Меня так воспитали. И все равно, Господи, сегодня, сейчас, мне очень хочется, чтобы ты услышал меня и всех нас. Всех нас. И пусть будет музыка.

0: премьера поминальной молитвы состоялась в 1989 году, и спектакль с огромным успехом шел до 1994-го. Тогда умер исполнитель главной роли Леонов, и спектакль было решено закрыть. Я думаю, все хорошо помнят скандал примерно месячной давности. Ленком хотел привести восстановленный спектакль «Поминальная молитва» на гастроли в Израиль. 4 показа должны были пройти на сцене Габимы в конце октября. Но израильская общественность выступила против этих гастролей, потому что в спектакле играют артисты, открыто поддержавшие российскую войну против Украины. В результате гастроли были отменены.
1: Вы должны понимать, когда ваши приходят на нашу свадьбу, ничего хорошего из этого не получается!
0: В ответ труппа Ленкома выступила с открытым письмом в официальной российской газете. Это, по-своему, замечательный текст. Он написан в духе обличительных советских коллективных писем. И он замечателен также тем, что его анонимные подписанты фактически признают, что эти внеплановые гастроли, по сути, пропагандистская акция. Они неуклюже балансируют между призывами признать историческую близость Ленкома и Габимы и агитпропусками клише на грани антисемитизма. Нужно сказать, что эти несостоявшиеся гастроли – это не изолированный эпизод российской культурной политики времен войны. За этим событием стоит длинная история, история о том, как театр исчезает с культурной карты России. Правда, иногда для того, чтобы возродиться на новом месте. Ленком восстановил поминальную молитву в 2021 году. Как будто можно восстановить то, что уже ушло безвозвратно. Но это, в конце концов, внутреннее дело театра. Но когда сегодня театр, чьи актеры поддерживают войну, пытается показать на сцене эмигрировавшего из России театра спектакль, действие которого происходит в украинском местечке, это просто фантастическое непонимание мира за пределами Садового кольца. Или фантастическая наглость.
2: Я вас не совсем понимаю, Игорь Самуилович.
1: Нет, меня зовут Рафтей, вас Федор Иванович. Это две большие разницы. Да.
0: С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Всем привет! Я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Пока!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
1: Катя, привет!
5: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
5: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
5: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
5: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты. Мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
2: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
5: Переживание – это в основном то, что сейчас ничего не получится. Сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
2: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
2: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
2: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
2: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Это похоже на страшный сон.
2: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
2: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
2: Эту не смешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры. И просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
2: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
2: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
2: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
5: Ну, да, я могу.
1: О, ура!
5: Ну, допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то. У него нет названия там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекраснее всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречи жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекраснее всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы, есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
5: Спасибо, вам тоже.
2: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
2: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням? Поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными.
1: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
2: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи, еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и Липа.
1: Да, Сосна и Липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет, но хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитают странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что ей доверяю. Вот. Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот. И даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел?
5: Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
7: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
7: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду. Ну, да. У меня уже
0: классные... Господи, как же жизненно! И Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя, и скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все, знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10,

0: Очень лично все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
1: Я помню самый первый обидный комментарий, но потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: «Ну да, конечно, та-та-та-та-та, ну мы уже видели такие истории, ну где они, кто?» Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
0: Да.
1: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
0: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег какой-то, типа...
1: В общем, мне его все говорили: «Вот это ты, ну это понятно, это второй Олег, это вторые Рыбы Амура, и где они будут через полгода?»

0: И я, ну, просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить, и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу с вами, общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Это... Да, и то, что вы написали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной.
2: За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни, один раз получилось только, когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила: ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why? Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай.

И она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле – от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычислялись

0: запустил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, Продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще и озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: я — это не мои гены. Он даже сказал: моим генам плевать на меня. Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

я не умру. И разве может быть, что без меня

эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Pop. Pete.

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок анатомический.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

вспомнит дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир –

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Это было в Черновцах. В доме потомственных врачей с небольшим ухоженным садом. В Черновцах Черновицкой области Черновицкого района, где в тот день зацвела белым цветом старая магнолия. Но при чем здесь магнолия, спросите вы? Вы же хотели рассказать о людях, войне и искусстве. Я попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда под старой белой магнолией я встретил Кирилла, 5 дней и 1000 ночей, потому что ночь стала вдруг в Харькове дольше дня, а день не светлее, но только громче ночи, выбирался он на машине из наступившего ненадолго навсегда, успев захватить с собой в салон багажник и на крышу разве только родителей, девушку, подругу, 3 котов, чижика, собаку, Вовку-забияку, обезьяну, попугая, ловко смерти избегая. Вот компания какая. Словом, когда я нашел его, бледного, под белой магнолией в черновицких Черновцах, то он, поначалу даже не узнав меня, растерянно спросил: «Что ты здесь делаешь и что ты здесь потерял?» А я молча ответил: «Дар речи». Sin embargo, я знал, где его искать. В Комале. В кафе возле парка Тараса Шевченко в Киеве, где треснул однажды пространственно-временной континуум, и за столик села девушка, слушавшая эпизод литературного канала «Армен и Фёдор», посвященный 9-й. Шекспировской главе Улисса. Между Днепром и Лиффе, что в Дублине, есть одно ключевое сходство. Редкий птах долетит до середины обеих рек, ибо подлинная сердцевина Лиффе, конечно, в 9-й главе. Между тем, как мистер Блум бросает в воды смятую листовку в 8-й, Илья грядет со скоростью 32 фута в сек, и тем, как ее уносит течением в Дублинский залив жизни в 10-й. Но она, тем не менее, долетела, доплыла, добралась и в тот дальний день в кафе возле парка Тараса Шевченко в Киеве слушала эпизод литературного канала «Армен и Фёдор», посвященный 9-й, шекспировской главе Улисса. Вот тогда и случилось странное. Девушка та была в наушниках, и звук ее, то есть мой, то есть наш, был в наушниках. Но голос мой зазвучал почему-то извне. Оглянувшись, она увидела незнакомого человека, сидевшего напротив и слушавшего то же самое видео на том же самом месте. Совпадение было мистическим настолько, что казалось, перед ней мираж. Но мираж очень реалистично ел пирог и пил кофе, так что пришлось в него поверить и рассказать о нем мне. Наш эпизод о 9-й, шекспировской главе Улисса. Тысячи людей смотрели в тот день в сотни городов. От Белграда до Мадрида, от Будапешта до Рима, а еще в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. Нужное не перечеркнуть. Тысячи людей, с которыми мы разделяли больше, чем географию, больше, чем язык, больше, чем взгляды. Мы разделяли искусство. А потом «The shadow of your sorrow hath destroyed the shadow of your face». И Улисс в Белграде притулился за круглым, как право плесковица, столиком хлеба и кифлы. И Улисс в Мадриде застыл почтительно перед триумфом смерти Брейгеля. И Улисс в Будапеште поднялся на холмы Будды и сквозь мост Эржебет смотрел на красоты Пешта. И Улисс в Риме остановился по адресу Виа Фраттина 52, где жил когда-то не слишком, впрочем, счастливо его автор. А их названный брат Улисс украинский укрылся в убежище, из библиотек и кафе, с улицы набережных, с книжных полок и прикроватных столиков. Он, как мистер Блум в 6-й главе, должен был уйти под землю. Я всегда завидовал людям, которым легко говорить. Я, должно быть, и сам когда-то был таким, но потом растерял этот навык. Словом, как говорила одна дама в салоне Германтов о Флабере, сразу видно, что не настоящий писатель, ведь он много раз повторяет, как трудно дается ему работа над книгой. Я в этом смысле и не настоящий писатель, и не настоящий оратор, и вообще не настоящий. Мне почти все дается одинаково трудно. Но некоторые вещи труднее других. Например, оставлять свой язык чистый чистым, содержать свой матерный язык без мата, находить приличные слова, когда те, кто делил с тобой искусство, делят друг с другом бомбоубежище. Але, однако, после 24 февраля я понял, если у тебя нет слов, то это еще не значит, что их не у кого занять. У моих друзей в Украине, тех, с кем мы вместе делили искусство, был голос. Я слышал их голоса много месяцев подряд в письмах и сообщениях, которыми мы обменивались. И когда мне предложили взять слово, я почувствовал, что хочу передать это слово им. До какого-то момента я думал, что это будет чем-то вроде метафоры. Але что еще изменило в середине весны, когда я получил разрешение на винтовку и купил себе одну, со скользящим затвором, с оптическим прицелом. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна в чужой постели, я обнаружил, что превращаюсь в Цуайном Унгацифа. Нет, не то, не в насекомое. Точно превращаюсь... Смотри, дело вот в чем. Я прекрасно понимал, зачем мне винтовка, но при этом я никогда не выписывал журнал «Охота и рыбалка» и вообще не понимал охотников. Считал, что убивать из развлечения негуманно, а мы обязаны быть гуманными, мы обязаны сохранять в себе человека. Но я думал об этом однажды ночью. Однажды? Нет, не так, ночью, но не однажды. А обязаны ли мы сохранять человека во враге? Я ведь сам просил своих студентов, не скатывайтесь в ненависть к врагу. Ненависть – это яд, который ты пьешь в надежде, что умрет кто-то другой. Не бей меня, Гертруда, да и вообще не суди слишком строго, но with all due respect, с их вином в Иховом королевстве явно не все в порядке. Что же, что они прикатили сюда целый бочонок, которого не хватило бы и на аппетиты Гаргантюа. Если мы станем утолять жажду из этого источника, мы отравимся». Я помню, как, стоя на расстекленной Харьковской улице, я отказывался ненавидеть врага. Желал ли я ему смерти? Да. Но в мучениях? Нет. Просто хотелось смести его, как сметают крошки со стола, как сметают осколки с этой улицы, но без ненависти, без расчеловечивания. А когда мне это удалось, то я сам споткнулся, угодил на железную дорогу с этой клятой дрезиной и рычагом в руках, оказался в учебнике, но не только истории, как будто нам тут одного учебника было мало, но и этики. Я не хотел расчеловечивать врага, но я желал ему смерти, значит, я желал смерти человеку. А это страшнее. Не страшнее, чем он сам. «Прости, ты что-то сказала?» Не страшнее, чем он сам. Ты так тихо говоришь, я тебя почти не слышу. Да я просто в ванной лежу. А, извини, не буду тебе мешать. Может быть, принести полотенце? Нет, ты не понял. Как же нам теперь друг друга понимать? Смотри, это просто. Если в ванной комнате у тебя душевая кабина и достаточно большая площадь, то можно постелить одеяло, взять два спальника, и будет вполне комфортно. Только плитка холодная, и спать вдвоем тесно, спина потом болит, но это ерунда. Зато, когда лежишь так и прижимаешь к себе человека, когда знаешь, что вы вместе, то даже перестаешь иногда слышать сирену. Сирен? Сирену. Как Одиссей? А? Как Одиссей? А, да. Да, сирен, как Одиссей. Как будто уши тебе залепили только не воском, а любовью, разумеешь? А потом по звону в этой тишине понимаешь, что это просто уже отбой. Отбой? Да, знаешь, как когда воздушная тревога выключается, вылезаешь из спальника и бежишь к себе в постель? Нет, я не знаю. И так каждый раз? Нет, ты потом привыкаешь. Мы бегали так 3 недели, пока каждую ночь были слышны взрывы в разных районах Киева, а потом однажды не побежали. То есть остались. Да, остались в постели. Расскажи, вот что самое экстремальное, что ты делал в жизни? Ну, знаешь, наверное, самым экстремальным был один Новый год, который я отмечал давным-давно в Гальяново, но я не хочу это вспоминать. И я не хочу. Но я тебе все равно расскажу. Остаться в первую ночь в своей постели, когда воет сирена, это как прыгнуть с банджи-джампинга и не знать, не отвязана ли веревка. Там же не просто сирена, понимаешь? Там взрыв, свист, грохот. А ты лежишь, дышишь. Слушай, это Гальяново. Это далеко от Киева? Да. Да, очень. Но подожди, ты что-то говорила, я забыл. С чего ты начала? Было что-то про человека. А, да, человек. Я говорила, что желать ему смерти – это не страшнее, чем он сам. Я думала сперва, насилие порождает насилие, в моем доме никогда не будет оружия. Потом плакала, колотила по зеркалу, то ли чтобы разбилось, то ли чтобы проверить, уцелеет ли оно, уцелею ли я. Я потом себе эти слова припоминала, когда они были рядом. «Ну, молодец, думаю, дурочка моя наивная, не породила насилие. Может, породишь теперь от него кого-нибудь? Если они зайдут сюда, если откроют двери, в тебе ничего немае, ничего, разумеешь?» Проснулась однажды утром и поняла, надо достать противозачаточное и записать дозировку для аборта. Пусть будет, в хозяйстве пригодится. Ну, самой не пригодится, ничего, соседям понадобится. Мы знаешь, как близки с ними стали. Не с теми соседями, с нашими. Да, это правда. Все потому, что после 24-го знакомые люди перестали быть просто знакомыми. Мне первых ударов по Харькову хватило, чтобы их чувства стали моими чувствами. Соседи, не те соседи, наши, по лестничной клетке, они вдруг стали гораздо ближе, как будто их взрывной волной к тебе в объятия бросает, или тебя к ним. Я тут открыл универсальный способ заводить знакомства. Разбрасывай по полу завтрак, и прямо так, в чем был, беги в подъезд. Они уже там, с детьми, животными, санками, чтобы было на чем сидеть, только тебя и дожидаются. А потом вместе с соседями дожидаетесь. Соседей. Знаешь, когда это все начинается... Забываешь обо всем, чему тебя Карнеги научил. Вы, профессор, воля ваша что-то нескладное придумали. Почему у вас в «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» нет главы про артобстрел и его вертикальную роль в установлении горизонтальных связей? Ах, вы не знали, а надо было знать. Когда я несколько недель спустя вернулся из-под нашей с тобой магнолии в свою харьковскую квартиру, в моем районе не работал ни один супермаркет. Я почти каждый день выезжал в центр города. Понимаешь, я для оставшихся в нашем доме людей был чем-то вроде курьера, доставщиком, джином практически. Знаешь, как тебе сказать, там ведь не только Карнеги ошибался. Это тяжело теперь объяснить, но все, чему нас учили с детства во время войны, приходится переосмыслять. Вот ты помнишь «Аленький цветочек»? Айо. Ну вот, там неправда все. Там эта ключница Пелагея, тоже мне Сид Ахмед бен Инхали, то ли она страницы перепутала, то ли, может, купюры какие-то в тексте были, да? Все-таки царская цензура, тем более публиковали-то почти сразу после проигранной Крымской войны. Но так. Ну вот, там старшая сестрица или девица, она просит золотой венец с самоцветами, от которого ночью будет светло, как днем. Но это же просто абсурд. Во-первых, как он ей его доставит? А во-вторых, ты же в нем ночью будешь ходить, подсвеченная, просто идеальная цель для противника, наводка ходячая. Дальше смотри, там средняя дочь просит зеркало, и чтобы в нем не стареть. Но это не сработает. Почему не сработает? Да, он прав, не сработает. Я бы вот не хотела такого зеркала. Я смотрю иногда на свои фото до 24 февраля, «Не пойми меня дурно, я ее люблю, у меня к ней теплые чувства, але це більше не я, це інша людина, понимаешь? Другой человек. Все прежние ожидания, все влияния, все наслоения, все это сошло как оползень, вниз, в никуда, все, ты на войне. Всем безразличны твои ожидания от жизни. Ты была молодцом, стояла 3 дня назад с подругой на террасе 31 этажа, махала вслед самолетом, летящим на посадку в Жулянах, и была неприлично счастлива. Просто еще этого не знала. Хорошо, ты молодец. Но давай заново». За несколько месяцев до войны умер папа. Я была уничтожена горем. Я считала, что это худшее, что со мной произошло. А 25 февраля я смотрела из своего киевского окна на черный столб дыма у соседей. Не тех соседей, у наших. И думала, как хорошо, что за всю свою жизнь он не увидел, как на Киев падают ракеты. Как хорошо, что он не дожил. И что? Хотела бы я теперь зеркало Яцрес, в котором ты всегда молода, весела, глумлива, которое напоминает тебе о том, какой была та, она. Нет, себе оставьте, пожалуйста. Привези-ка ты мне лучше, батюшка, противозачаточное. А зеркало свое там оставь. Ну вот, и я говорю. Снова мимо, в сенсе, ну, не подходит этот подарок. Но самое нелепое – это, конечно, аленький цветочек, который просит младшая сестрица или девица. Выходишь из дома на улице дружбы народов. Дружбы, сестрица народов! И вот тебе целое поле аленьких цветочков. Ходи, собирай. Переписывать, в общем, сказки нужно. И Карнеги тоже. Напомни, о чем я говорил. «Як бываш джинем». Но так, ближайший к нам работающий супермаркет был в 5 километрах через лес. Что донесешь ты с таким расстоянием? Пачку сигарет и билет на самолет. Но самолеты не летают, летают, да не те. А за одними сигаретами 5 километров в одну сторону. Ё-моё, что такое? Да я просто подумал, что Алена Кара тоже надо переписывать. Вот он, самый простой способ бросить курить. В общем, я каждый день ездил в центр города. И помню самый первый заказ соседей. Мне кажется, они смотрели на меня, как на Фродо, который отправляется куда-то в мор... Нет, неудачное сравнение. Слушай, давай заново. Да ты говори, как хочешь, я все равно все потом напутаю. Давай так. Смотрели на меня, как на Бильбо, который отправляется куда-то к одинокой горе за сокровищем. Да, давай так, оставим так лучше. И я помню их первый заказ. Эту неловкость в глазах, какой-то стыд, и они говорят... Привези нам, пожалуйста, сосед, не тот сосед, наш, холодного пива, соленые сельди и килограмм пломбира. Я тогда еще подумал, интересно, как они сделали именно такой выбор, иерархию выстраивали. А Маслоу? Что Маслоу? Маслоу надо будет переписывать, как ты думаешь? Не знаю. Переписывать вряд ли, а вот дополнить возможно. Узок Маслоу. Я бы расширил. Я бы, знаешь, к уровням его пирамиды добавил -1. Ну, просто, чтобы было где прятаться от бомбежек. Можно вас перебить? Да, конечно, ты не перебиваешь, строго говоря. Я не знаю, почему пломбир, но я думаю, что сейчас любой выбор – это потеря чего-то важного. И отсутствие выбора тоже. Это стало гораздо острее ощущаться, чем раньше. У меня такое чувство, словно я застряла, как на сломанной карусели на перекрестке из страшной сказки об узком богатыре. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову сложишь, прямо пойдешь, а нет, не пойдешь. Там завал. Только знаешь, у богатыря детей с собой не было. Child-free богатырь, понимаешь? Богатырю сын не говорил: «Мам, а почему ты стала больше материться? Мам, а почему солнце желтое? Мам, а почему на нашей улице лежат какие-то люди? Они устали?» «Устали, сыночек. Очень устали». Я вспоминаю мультфильм «Inside Out». Там действие происходит в голове девочки, жизнь которой сильно изменилась. И в ее голове есть как будто, имахинате, отдельные острова. Остров дружбы, остров хоккея, разные там есть. То есть, по сути, это ключевые составляющие ее личности. И вот из-за перемены конфликтов, в которых она оказывается, какие-то острова начинают рушиться. Я оглядываюсь все эти месяцы и вижу, как взрываются и горят один за одним мои острова. Например, когда-то любимые Питер и Москва. Кстати, ты, кажется, упоминал, как его, Гальянова? Да, Гальянова. А это далеко от Киева? Ну так, бардзо далеко. Ну, неважно. В общем, Питер и Москва, особенно Питер. Для меня это были города, в которые я обязательно еще раз приеду, понимаешь? И детей привезу. Я не child-free богатырь. Города, с которыми связаны сотни воспоминаний. А теперь там что? Рушащийся внутренний остров. Грохот, обломки, дым, боль. Пустота. А я, знаешь, я только теперь, после 24-го, по-настоящему понял, что пустоту нельзя просто убрать. Нельзя сделать вид, что ее не было, что пустоту можно только заполнить. Но даже тогда следы, края, шрамы этой пустоты, они остаются. Рассказать, как я об этом узнал? Расскажи, пожалуйста. Представь, ты идешь по чистой улице родного города. Улица посреди войны и заколоченных окон. По улице... на которую сыпалась сюда ненависть. Ненависть, запущенная соседями, не нашими, теми. Сюда, на эту улицу, сыпались осколками разбитые окна, надежды, жизни, а мы каждый раз их ремонтировали. Улицы в основном, но жизни тоже, по мере возможности, понимаешь? Но все равно, проходя теперь там, ты киваешь собеседнику, даже если идешь один, и это твой внутренний собеседник. Помнишь, здесь была воронка в 2 человеческих роста. Воронка – это самый точный образ той пустоты, с которой мы теперь живем. Ее нельзя убрать, как нельзя убрать пустоту, ее можно только заполнить песком, щебнем, слоем асфальта сверху. Но мы-то знаем, что она там, она, как шлем Гектора при прощании с Андромахой на земле, притаилась внизу. Она чего-то ждет. Мне очень больно это слышать. Lo siento, pero de verdad, ¿sabes? Вы, наверное, наполняете эту пустоту ненавистью, да? Я читал комментарии в социальных сетях, не читай комментарии в социальных сетях. И все-таки, Вы наполняете эту пустоту ненавистью. О, ваким тренуцима осачам се, кауда ми взагалі один одного не розуміємо. Якби ж ми мовили ружними языками, гідес? Ты пойми, это вообще не вопрос выбора. Я не выбирал этой ненависти. Никто из нас, из тех, с кем ты разговариваешь, ее не выбирал. Сейчас часто говорят, что наступило время, когда всем приходится принимать трудные решения. Это, конечно, правда, но в то же самое время многие решения принимают за тебя. Пойми, мы воюем, чтобы выжить. Мы воюем на своей земле, на нас напали. Мы защищаемся, Хасканумес. А когда мы смотрим туда, через границу, туда, откуда едет военная техника, откуда летят ракеты, то мы видим какое-то огромное, бездонное, раскинувшееся во дворе, как площадь двух Америк, кривое зеркало. Ты говоришь, заполняете ненавистью так, как будто мы заполняем. Нет, мы заполняем воронки щебнем. Но природа, ты сколько раз сам это повторял, не терпит пустоты. И я, отгрузив очередную лопату щебня, писал своим родственникам в Россию: «Вот мой дом». В него прилетел снаряд. А они отвечали: «И в наш дом мог бы прилететь снаряд». И я говорил им: «Вот ваша армия, она на нас напала». А они отвечали: «И ваша армия могла бы на нас напасть». И я говорил им: «Вы присылаете мне каких-то ватсаповских очевидцев, но вот я, ваш родственник, живой очевидец, вы меня знаете, почему вы меня не спросите?» А они отвечали: «И мы могли бы быть очевидцами, и ты мог бы нас спросить». И я говорил: «Но вот моя улица. Помните, вы приезжали в гости ко мне, в Украину. Мы ходили с вами тогда по этой улице к универсаму. И дядя Ваня просил взять ему пиво. Он утомился на пруду, не пошел с нами. Там были только вы, я и моя жена. И вот здесь был универсам. А вот здесь была улица, но теперь здесь воронка в два человеческих роста». Они отвечали: «И на нашей улице могла бы быть воронка. И в Ираке, между прочим, была воронка, и не одна. В Ираке было даже больше воронок, потому что мы же вас жалеем. А вот вы могли бы нас не пожалеть. Ну, в твой дом прилетел снаряд. Ну, на твоей улице воронка. Но задумайся, не сам ли ты в этом виноват в конце концов? Вот ты в глаза иракским детям смотреть смог бы, не моргая? Вот, а мы бы смогли. У нас, знаешь ли, совесть потомственно чиста. Они страдали, но теперь ты пострадай. А и мы могли бы пострадать. И пострадали бы, почему не пострадать? А ничего, мы же тебе не жалуемся. И даже на тебя не в претензии. Знаешь, вообще ты, конечно, какой-то странный. Но семья есть семья, семья — это святое семейство. Бог с тобой, мы все тебе прощаем. Покойся с миром, а политикой мы не интересуемся». Пойми, ты не можешь говорить с человеком, от которого в ответ катехизис, для которого сослагательное наклонение... Подожди, мы же говорили с тобой о ненависти. Да я сейчас объясню, дай спокой. Ты не можешь говорить с человеком, для которого сослагательное наклонение и то, что могло бы быть, абсолютно идентичны реальности, идентичны тому, что на самом деле есть. Это было у Андрича. Знаешь ли ты, да речь една руши градове, рушить семьи, руйнуя життя. Пойми, ты не можешь говорить с человеком, для которого твой разрушенный дом оправдан разрушенным домом в Багдаде, который разрушили без твоего разрушения, потому что тебе, маме Цумулепу, когда его разрушали, было 16 лет. Но даже если бы было 26, 36, 666, то, скорее всего, ты никак не смог бы его спасти. Ты не можешь говорить с человеком, от которого в ответ заученные формулы. Это как общаться с автоответчиком, который до бесконечности будет задавать тебе по кругу одни и те же вопросы, но так и не свяжет тебя с оператором. «Мэ каго эн ла лечек эле андаду». Я неделями пытался услышать этого оператора, и это было самое страшное, что ты не слышишь от них ни одного собственного слова. Пара универсальных реплик, десятка универсальных реплик, реплики, которые крутятся на этой безумленной, поставленной на репит карусели, и они повторяют раз за разом одно и то же, одно и то же. Но я ведь даже не ждал от них чего-то особенного. Я не ждал услышать «Слава Украине!», я не ждал, что они бросятся в этот шторм в море и поплывут нас спасать, что они осудят свою страну или скажут, что им стыдно. Нет. Я ждал простого человеческого сочувствия. Сочувствия человека человеку. Не от чужих, понимаешь? Чужим может быть все равно. Чужие могут одинаково жалеть и детей Ирака, и детей Мариуполя, и детей Донбасса, и детей Германии. Чужие могут позволить себе эту роскошь жалеть всех одинаково, потому что им никого не жалко. Но свои, родственники, знакомые, друзья, они же могут, даже оставаясь вне политики, как умрзим ову раченицу, просто проявить что-то человеческое в себе, просто сказать: «Нам больно, что твой дом разрушен. Нам больно, что тебе приходится это переживать. Нам больно, что тебе сейчас так страшно. Не от русского украинцу, пойми, от человека человеку. Но в ответ я слышал что угодно, кроме самых естественных слов. Слов сочувствия. А теперь ты приходишь и спрашиваешь о ненависти. И спрашиваешь так, словно мы эту ненависть выбрали. Нет, эту ненависть, о которой ты слышишь, выбрали за нас. Да, она накатывает огромными волнами каждый день, и совершенно непонятно, как можно простить убийство такого количества людей, как можно простить безразличие и холодность, как можно простить эту ненавистную необходимость ненавидеть, необходимость жить в черно-белом мире. Как у Ильи Эренбурга. А? Прости, я не расслышал. Эренбург, Илья. Он писал после Второй мировой войны, помните? Как и другим, ненависть мне далась нелегко. Это ужасное чувство, оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить, как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века». Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать. Что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «убей». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь. Да, это очень похоже на то, что я чувствую. И я тоже. Я так уж. Видишь, ненависть – это не выбор. Выбор, который нам каждый день приходится делать, это как раз наоборот – побеждать в себе ненависть, оказываться сильнее ненависти. Да, потому что ненависть – это разрушающее чувство. Эдит Эгер писала, что жалела своих надзирателей в Аушвице. Они были безвольными, подчиненными идеологии. У них было оружие, но она внутренне была сильнее и свободнее любого из них. Я учусь кормить этой мыслью свою ненависть. Тогда она становится сытой и напоминает нечто среднее между безразличием и жалостью, а они не так разрушают сердце. Да, нам многое нужно теперь создавать заново, и нам нужны силы. И когда ненависть поднимает во мне голову, я стараюсь начать любое действие, которое будет полезно друзьям и будет во вред врагам. Мне это помогает справляться, и да, кому-то не хватает сил на борьбу с ненавистью. Кого-то эта ненависть побеждает, но не потому, что он это выбрал. Знаете, это все-таки все очень индивидуально. Я слушала вас сейчас и понимала, что у меня не совсем так. У меня вообще все плохо с ненавистью. Я в первые же дни войны это поняла. Поняла, что у меня не получается ненавидеть абстрактно, ненавидеть всех сразу. Моя ненависть, она какая-то очень точечная, конкретная. Я даже пыталась в какой-то момент, в начале апреля, когда было слишком больно жить, как-то ее масштабировать. Думала, что это поможет, но не получилось. У меня был ученик когда-то, я же преподаю английский, помнишь? Так вот, у него был необычайный талант все неправильно произносить. И сколько бы я ни билась, он читал «electric heater» как «electric hater». А в какой-то момент я просто перестала биться. Окей, думаю, пусть будет «electric hater». Такой хитрый девайс, который подключаешь, и он усердно ненавидит. Используется, когда позарез надо ненавидеть, but you just can't be bothered.

Было сложно заставить себя что-то съесть, было невозможно спать, иногда тебя просто начинало колотить, и ты не мог остановиться. Я довольно скоро начала поиск того, что может облегчить это состояние, дать возможность забыться хотя бы на какое-то время. И тогда оказалось, что книги, фильмы, музыка, что это все больше не помогает. Разум продолжает жить в этом кошмаре, он отказывается покидать реальность, и первое, что по-настоящему сработало, первое, что помогло, был юмор. Когда мне было так плохо, что казалось, я больше не вынесу, сын стал показывать мне один за другим мемы на тему войны. Я никогда бы не подумала, что это сработает, сработает со мной, но это была как таблетка обезболивающего. Кажется, Умберто Эко об этом писал. «Смех – это вечный ответ страху». Искусство, кино, музыка, книги – это все пробивалось потом, очень медленно, и до сих пор еще ему приходится пробиваться, но первую брешь в этом личном кошмаре оставил юмор. Я согласна. Как там говорят, первый на войне погибает правда, что же, если так, то получается, что искусство самоубивается заранее. Я помню это шокирующее, острое чувство реальности, которое проваливается на 100 лет вниз. А мир, мир вокруг твоих границ, он остается там, сверху, и этот мир, он тебя совсем не понимает, не разумея тебе зовсім. Кто-то из деятелей искусства поддерживает суверенитет моей страны. Кто-то пишет посты со словами сострадания и поддержки, кто-то находит опору в образах и метафорах античности, а тебе в этот момент просто на все это наплевать. В сенсе абсолютно. Эти голоса нереальны, они звучат слишком ласково, слишком цивилизованно, а ты обводишь взглядом чужую кухню, чужой квартиры, чужого города, не снимая третий день одежду и прикидываешь про себя, где висит нож на случай самообороны. И це все. Вокруг нет ничего цивилизованного. Твоя эпоха, твой жизненный срез, твое искусство, твоя красота – все это больше ничего не стоит. Даже твоя жизнь больше ничего не стоит. Да, это очень знакомо. Первые дни войны были сплавом какого-то остолбенения с одной стороны и нездорового куража с другой. Сборы, прозвоны знакомых, упаковка зоопарка в несколько машин, поиски бензина – это все было похоже на какую-то абсурдную ролевую игру, и даже в голову не приходило, что можно отвлечься на что-то не из этой реальности. Да, так и было. Я фотограф, и сначала, первый месяц войны, я вообще не могла брать в руки камеру. Я не хотела фиксировать весь этот ужас, понимаешь? Ведь все, что ты запишешь, снимешь, сфотографируешь, расскажешь, это все останется. А потому было ощущение, словно у меня забрали очень мощный инструмент творчества, который помогал мне и другим людям раскрывать себя, выражать свои чувства. Но это проходит по-разному. Це залежить. Если удается поймать отрезок относительной безопасности, то видишь, словно со стороны, как из-за плеча этого человека, человека, ищущего на чужой кухне чужого города свой нож, выглядывает другой человек. Он способен дышать, думать, даже переосмысливать. Вот тогда возвращается искусство на этапе поиска смысла. И представляешь, вначале за это искусство даже стыдно. Que vergüenza, оно кажется непозволительно роскошным, почти преступным, sabes? Как нейтралитет? Что, прости? Как нейтралитет? Мыслим, да, в какой-то момент нейтралитет ведь стал такой роскошью. Искусству пришлось выбирать сторону, потому что не выбор стороны сам по себе стал достаточным высказыванием. Формула «все-все понимают» материализовалась до того предела, что если раньше человек молчащий был для тебя в некотором роде закрытой книгой, кто знает, что у него там на уме, то сегодня молчание тебя не прикрывает. Оно не прикрывает тебя примерно так же, как невидимое платье не прикрывало голову короля, и за молчанием каждого не загадка, но нагота. Молчи, не молчи. А как-то вдруг так сложилось, что ты про каждого все равно все понимаешь, как будто, знаешь, подул такой сильный ветер, что все книги открылись на оглавлениях. Простите, я могу вмешаться? Да, конечно, вообще, может, я зря сейчас тему перевел. Нет, ничего, вы потом договорите, я напомню. Просто ты сказал, если я тебя правильно понял, что искусству пришлось выбрать сторону, да? Айо. Но это не совсем так. Для любого человека, так или иначе связанного с искусством, я это знаю, потому что сам более 10 лет занимался координацией различных арт-проектов в Украине, помещать художника в контексте аристотелевской логики между «да»

0: и нет, между черным и белым, это в каком-то смысле даже страшнее самого факта войны, понимаешь? Потому что до 24-го, до полномасштабного вторжения российской армии в Украину, я в вопросах искусства пытался соблюдать нейтралитет Эллиота. Нейтралитет Эллиота? Да, это было в Испании, сабес? То есть не в Испании, в Англии. В Испании была гражданская война, а в Англии Нэнси Кунарт провела опрос. «Authors take sides on the Spanish War». В 1937-м она попросила 150 британских писателей высказаться на тему испанской войны и выбрать, кого они поддерживают – республиканское правительство или генерала Франко. И франкисты, а их тогда поддерживали фашистская Италия, нацистская Германия, то есть репутация у них была, мягко говоря, не лучшая, они ожидаемо получили в том опросе только 5 голосов. Но натуральнее. Так, а республиканцы – 127. Их, например, поддержали Сэмюэл Беккет и Олдес Хаксли. Ага. Но были в том опросе и 16 человек, которые не захотели выбирать сторону. Среди них великий Томас Эллиот. Он писал: «Я, разумеется, симпатизирую республиканскому правительству Испании и тем не менее убежден, что хотя бы некоторые писатели должны остаться в стороне и не принимать участие в подобных опросах». Так вот, до 24-го я сам пытался придерживаться позиции Эллиота, но начало войны эту этическую парадигму, на мой взгляд, просто уничтожило. Оказалось, что когда в тебя в буквальном смысле летят ракеты, отстаивать максимум о том, что искусство должно быть выше слишком человеческого, практически невозможно. Что сидеть в башне из слоновой кости невозможно, и не потому даже, что у тебя есть только один правильный выбор – выйти из этой башни. Нет, дело вообще не в этом. Дело в том, что башню твою взорвали. Знаешь, как в Польше говорят: «Раз пада дождь, а раз приходзон сонщеджи с войскем, и раз пердулайон, чьи все башни из слоновой кости к чертовой матери, одни развалины остаются». Допустим, тебе повезло, и ты был в это время не внутри, хорошо, ты остался жив, но ты не можешь вернуться в эту башню. И вот ты стоишь среди этих развалин и кричишь туда, своим друзьям, в Россию, близким людям, хорошо, людям, которых ты считал близкими. Говоришь: «Хьюстон, у нас проблемы. Похоже, что брат-солдат нам все башни из слоновой кости распердолил, а башни-излучатели, кажется, целехонькие стоят. Что нам делать-то теперь?» А они тебе с сочувствием кричат: «Братишка, знаем твою боль, бре, сами все это своими глазами по телевизору видели. В Ираке, в Ливане, да не в Ливане, в Ливии. И в Ливии, конечно, везде. И как НАТО наших братьев в Белгороде бомбило в 99-м, да не в Белгороде, в Белграде, бре, ну да, и в Белгороде, и в Белграде, везде, короче. Мы всякое по телевизору в жизни повидали, и вот что можем тебе сказать. Ты, во-первых, на нас рассчитывай. Закончится война, мы тебя не бросим. А во-вторых, ну что ты не знаешь, что ли, все политики одинаковые. Это все какие-то их подковерные игры. Многого мы не знаем, и ты не знаешь, и, если серьезно говорить, никто не знает. Так что поверь, братиш, мы люди с тобой маленькие, чтобы нам о чем-то таком всерьез разговаривать. Политика – это дело далекое, и вообще дело не наше. Ну а человек, ну что поделать, ну такая скотина, всегда воюет, не сидится ему спокойно. Главное, людей жалко, конечно, наших мальчиков, да и ваших тоже жалко. В общем, жалко, всех жалко. Ну в общем, это все грязь, видишь, так что давай не будем в это лезть. Че нам только расстраиваться, а мы же с тобой все-таки люди искусства. Давай оставаться выше этого». А я не могу выше, понимаешь? Они высоко сидят, далеко глядят, а я не могу выше, когда там ракеты летают. Меня же просто собьют. Я тогда понял очень простую, хотя очень страшную вещь. Я прекрасно жил без этого понимания, если что. Мне это понимание не нужно было, я о нем не просил. Но теперь оно просто есть. Любые максимы, в которые ты веришь, любые принципы, которые ты озвучиваешь, можно, оказывается, проверить до боли простым упражнением. Повторишь ли ты то же самое, если на твой город, на твою улицу, на твой дом начнут падать ракеты? Кажется, у Сервантеса про это было. Или у Унамуно. Вспомни, пожалуйста. Сейчас. Кажется так. «Habla a los cabreros como hablas a tu Dios. Del hondo del corazón y en la lengua en que te hablas a ti mismo. A solas y en silencio». Говори с козапасами так, как говоришь со своим Богом. Из глубины сердца и теми словами, которым останешься верен даже в сыром подвале соседнего дома, где Дон Кихот починяет спустившиеся петли на чулках, и вы пережидаете очередной обстрел. «Ое, Только ты запиши, пожалуйста, что мы говорим сейчас не об искусстве, но о людях искусства. То есть, мне кажется, что мы здесь сталкиваемся со смешением разных планов. Все, что я говорил, справедливо о художнике, живом человеке, таком, как мы, из идей, плоти и крови. Но само искусство не должно быть на злобу дня. Искусство не должно быть агиткой. Да, я согласна. Здесь нужно уточнять, искусство или люди искусства. Допустим, у нас есть художник, который рисует только белых овечек на зеленом лугу. Хорошо, пусть рисует, но ты его спрашиваешь не об овечках. Ты его спрашиваешь, что он чувствует, если он что-то чувствует. «Далеосы чамою боль, знаешь?» А он говорит, «Искусство должно быть выше этого». «Да я же тебя не про искусство спрашиваю, чувача, про тебя самого». Или ты теперь себя от искусства не отделяешь? Людовик Майкуму XIV. Искусство – это я. Рисуй своих овечек, Энора Буэна, я на них не посягаю, но голос у тебя есть? Свой голос есть? Человеческим голосом молвить можешь, как в сказке? Переписывать надо. Точно. Или ты как Папа Римский, экс-катедра, только от имени лично Мельпомены теперь можешь вещать? Я в целом с вами согласен. Сам вопрос об искусстве, которое остается или не остается в стороне, он подменяет предмет обсуждения. Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы все искусство было переведено на агитационные рельсы? Это манипуляция, которая искусственно отрывает искусство от человека. Помнишь Магнолию, где мы встретились? Айо. Так вот, наша Магнолия – это не искусство. Да, это красота, но, понимаешь, Магнолии все равно, сколько людей погибнет в этой войне, в любой войне и любой Магнолии. А искусство – это плод человеческого духа, проявление этого духа в конкретной личности. Но вдруг я вижу, как эта, прошу, личность говорит, «Я бы рад посочувствовать, но не могу. Прости, Magician's Code – искусство вне политики, так что рукава мои связаны». Это не только «Cowardes in qualquer limites», но и просто-напросто ложь. Герника Пикассо – это не настоящее искусство. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года в Мадриде, Гои – это не искусство. Осим Патриарха – это не искусство. Дай спокой, да хотя бы «Война и мир», Борис Годунов, «Бесы» – вот оно, русское искусство. И оно вне политики. Оно нейтрально, если с Харцнумем. Но как ты только тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих. Первой была пассионата. Что, прости? Я говорю, первой была пассионата. Ты спрашивал об искусстве, как оно сначала умерло в первые дни войны, помнишь? Да. Так вот, первой в новую реальность ворвалась она. Я вышла на прогулку с собакой, и почти сразу загудела сирена. И мне стало так... напорно, знаешь. Так жалко, что нужно опять куда-то прятаться, ждать отбоя, мучить собаку 5-минутной прогулкой. И тогда я вдруг просто открыла Spotify, запустила рандомный трек погромче, чтобы заглушить тревогу. Воздушную и внутреннюю. «Раз дос алавес». Заиграла апассионата, и что-то случилось. Я физически ощутила, как сворачивается и корчится страх. Как он отползает, как выпрямляется спина, как разбивается вдребезги ракета – и ничего не может сделать мне и этой музыке. Я ощутила то фундаментальное впечатление, которое производит искусство. Сколько бы бомб на меня ни упало, мир не рухнет. Все останутся здесь. И Тадж-Махал, и песни Битлз, и утки на реке, и древнеримская мозаика. Красота в мире останется. И Мона Лиза в Лувре продолжит улыбаться. Теперь всегда, когда я вижу в плейлисте апассионату, мысленно подмигиваю Бетховену. Как другу, который вовремя пришел на помощь. И мне помогла музыка, только собственная. До войны я играла и пела в основном каверы, а после начали приходить авторские песни. Как будто что-то глубинное пробудилось и требовало быть выраженным через музыку. Я начала записывать видео, организовывать акустические концерты в бомбоубежищах, играть в центрах для беженцев и в тихие дни выступать с другими музыкантами на улице, чтобы закрывать благотворительные сборы. А я с конца марта начала рисовать акрилом. Искусством это не назовешь, мне кажется, но арт-терапией можно. Я давно хотела, даже пробовала когда-то, но всегда не хватало времени. Оказалось, что война – лучший учебник по тайм-менеджменту. Я даже прочитала после 24-го «Улисса». Это стало какой-то очень большой личной поддержкой. Я почувствовала, как давняя мечта превращается в цель. Смешно. Я в какой-то момент думала, ты должна жить, чтобы закончить его. Я жила. А я узнала, что процесс письма способен на то, что не смогли сделать для меня ни книги, ни фильмы, переносить тебя в другой мир. До войны я дописывала большой и muy importante para mí, sabes, художественный текст. До финала оставалось 3 главы и эпилог. Все уже было продумано, план написан. Осталось только написать текст этих глав, и сначала казалось, что все, я теперь ничего не допишу. Ничто, надо, ниц, каперош. А потом я попробовала, и выяснилось, что я не только могу писать. Оказалось, что пока я живу жизнями персонажей, я даже не слышу взрывов. Я дописала 3 главы и эпилог за 2 недели войны. Наверное, это помогло не сойти с ума, справиться с болью, с которой ты, кажется, уже не можешь справиться. Гидес? Айо. Ескес шатлав хасканумем. Эцава инзеля цанот. А мне тоже по-своему помог текст. Я читала «El Otoño del Patriarca» Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, и внезапно эта книга помогла мне объяснить тот мир, в который мы угодили, расставить и все по местах, понять все про нас и про них. И когда я так ясно увидела страх, тоску, неуверенность, злость с тамтой стороны и живую душу, ясную голову с нашей страны, мне перестало быть страшно. Я no tengo ese miedo. Я al contrario. Я зразумела, что они, все, кто желал нам скорейшего освобождения, уже проиграли. Que vendieron su mar. Что они продали свое море. Не, эхис дикьо. Йоргос Сеферис в романе «Шесть ночей на Акрополе» писал: «Знаешь, почему я люблю тебя? Потому что ты помогла мне поверить в другого человека. Собрать себя из пепла ненависти и боли в человека, а затем поверить в другого человека. В этом помогает искусство. Искать тропы, что не ранят другого, где способны слышать правду, видеть себя со стороны, становиться кем-то другим, не теряя при этом себя. Понимать, хотя бы пытаться». Искусство, альфин ялькаво, не ховая вид войны и не заслиплюя правду про природу человека. Искусство, воно лише дає опору для того, щоб самому бути кращим. Кращим із усіх можливих варіантів, з усіх виявів людського і тваринного в тобі, що оголює війна. El arte te recuerda, що це все вже було. That history, he nas jut, мимено аними населе хито гер, безкресна ноцна змора, from which I'm trying to awake. Що твій біль – это сліза, смитая со щеки, con la lluvia de la historia. Але і то моїм зданням самое важное – ти можеш вибрати, ким бути. Ду карас ет бан одлучиш, і увек одлучуєш, каде дія ло десідес вибіраш, ким єстеш і ким бенджеш. Лишаєшся ти людиною чи ні? І я веруєм, да ти можеш лишатися людиною. Благодаря искусству. Завдяки кращему, що воно дало твоєму серцю.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви, писал Иосиф Бродский. Что же, сейчас кажется, что разлука с той жизнью, которой мы каждый по-своему, но очень сильно любили, действительно предстоит весьма длинная, а потому нужно принимать какие-то меры. Меня зовут Армен Захарян, это литературно-антивирусный канал «Армен и Фёдор», и в эти сумрачные времена, когда ученые всего мира пробуют самые разные средства для терапии коронавируса, мы в нашем скромном литературном НИИ начинаем испытание лекарств не против самой болезни, но против ее побочных эффектов. Одним из них уже стало вынужденное заточение миллионов людей по всему миру в своих домах с наказом забыть свое прошлое, переждать настоящее и не думать о будущем. Но чтобы вы не стали подобны в таких условиях тем жителям маркесовского Маконда, на которых напало забвение, и они начали наклеивать на предметы и домашних животных листочки с их названиями, мы предлагаем вам принимать наши противовирусные препараты, которые напоминают, что жизнь не заканчивается борьбой с болезнью и даже не начинается с нее. И главным таким препаратом, как нам представляется, может стать поэзия. Из цепочки вот таких рассуждений и появилась наша карантинная рубрика «Стихия», в которой мы будем говорить о поэзии и читать наши любимые стихи. Как это будет происходить? Сначала я довольно коротко поговорю о том, как сделано выбранное стихотворение и на что в нем стоит обратить особое внимание. А потом мы перейдем, собственно, к чтению. Начать эту карантинную рубрику я хочу с 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Итак, на фабульном уровне 20 сонетов все как будто бы очень просто. Это история о том, как Иосиф Бродский, некий поэт, гуляет в Люксембургском саду в Париже и вот встречает там памятник Марии Стюарт. И эта встреча вдохновляет его на целый монолог, с которым он к ней обращается. Заметьте, Бродский вообще очень любит использовать этот прием в своей поэзии. Обращение к некому предполагаемому собеседнику, который не появляется в кадре его стиха, но постоянно остается за рамкой, куда Бродский направляет свою речь. Он делает это в письмах к римскому другу. Помните? «Пусть и правда постум курица не птица». То же самое в «Развивая Платона». «Я хотел бы жить Фортунатус в городе, где река». И в стихотворении «Одиссей Телемаку». «Мой Телемак, Троянская война окончена». И таких примеров множество. Бродский очень любил прием обращения. Так вот и здесь. Он как будто все время говорит с казненной королевой Шотландии Марией Стюарт. Одно только фамильярное «Мари» в звательном падеже повторяется в этом стихотворении целых 10 раз. При этом интересно то, что на самом деле Бродский здесь обращается к кому угодно, но только не к Марии Стюарт. Потому что за этим первым фабульным уровнем скрывается настоящая лазанья из отсылок, идей и смыслов, которые к дорогой Мари имеют очень условное отношение. То есть, в сущности, мы имеем здесь дело с косвенным диалогом, когда Бродский будто бы разговаривает с памятником, но на самом деле, конечно, он говорит с нами. И он дает это понять с самой первой строчки. «Мари, шотландцы все-таки скоты». Собственно, эта строчка является отличной миниатюрой всего того, что будет происходить дальше. Потому что, во-первых, она весьма иронична. Она сразу задает тон всему стихотворению. Это такая понебратская беседа по душам между, по всей видимости, подвыпившим русским поэтом-маргиналом и шотландской королевой. Беседа двух эмигрантов, ведь и Марии Стюарт пришлось бежать из Шотландии, и Бродский к этому моменту уже покинул Советский Союз. А в эмиграции, как мы знаем, прежние заслуги легко девальвируются, и только в эмиграции поэт может обращаться к королеве так фамильярно, потому что королева уже бывшая, а поэт, как русский офицер, бывшим не бывает. Словом, вот этот доверительный, но ироничный тон, периодически сваливающийся в открытый сарказм, Бродский выдерживает до самого конца. А во-вторых, в первой же строчке он демонстрирует очаровательную игру слов, что он будет проделывать потом на протяжении всего стихотворения. Смотрите. «Шотландцы все-таки скоты. Это он обращается к Марии Стюарт и имеет в виду, по всей видимости, то, как несправедливо шотландцы отнеслись к своей королеве, особенно к ее личной жизни, в общем, не уберегли, не досмотрели. А с другой стороны, если в том же слове переставить ударение, то «скотты» — это, собственно, шотландцы, потому что «скот» с английского переводится как «шотландец», так что эта строчка, как и многие другие у Бродского, неоднозначна. Он, с одной стороны, как будто выражает королеве свое понимание и даже сочувствие. Мари, шотландцы все-таки скоты. А с другой стороны, подмигивает нам. Мари, шотландцы все-таки шотландцы. Далее. Одним из главных объектов иронической насмешки Бродского в этом псевдодиалоге с памятником внезапно становится Советский Союз. И хотя Набоков писал, что ничто так не теряется, как шпильки, но Бродский умел оставлять свои на самых видных местах. Например, в таких строчках. «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет». Здесь не только собраны такие канонические советские явления, как очередь и отсутствие лишнего билетика, не только используется оксюморон «плюшевая утроба», в которой, конечно, лучше, чем на загнивающем Западе. Но есть и еще одна деталь, и вот она, к сожалению, со временем теряется. Обратите внимание на строчки «Но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак». Легко представить себе, что люди подобным образом могут сходиться в кинотеатр, как на вечернюю службу, куда их зовет нечто метафизическое. И красота этой метафоры заключается в том, что кинотеатр «Спартак» изначально был вовсе не кинотеатром, а церковью Святой Анны на Кирочной улице, переделанной в кинотеатр советской властью. Той самой церковью, рядом с которой герой Сергея Бодрова будет заходить в музыкальный магазин в фильме «Брат». Конечно, говоря об иронических комментариях в адрес своей бывшей, если родина бывает бывшей, нельзя не отметить прекрасную отсылку к кэтч-фрейзу всех советских продавщиц «Вас много, а я одна». Причем эта максимально низкая лексика для яркости контраста рубится у Бродского на две части и подсвечивается высоким штилем, строчкой «Глуша латынью потолок и Бога». Вот и получается: «Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала, я одна, а вас!» Глуша латынью потолок и Бога, «Увы, Мари, как выговорить много!» Следующий ключевой аспект 20 сонетов – это интертекстуальность. Бродский вплетает в свою речь десятки отсылок к различным книгам, авторам, пословицам и присказкам. Причем эта особенность тоже заявляется сразу, в первом же сонете, где сразу три строчки являются переложением Тютчева. Среди отсылок, о которых стоит поговорить особо, во-первых, конечно, перефраз «Я вас любил» Пушкина. Причем заметьте, как иронично Бродский прочерчивает границу между поэзией 19 века и 20, снижая стиль. Там, где у Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», у Бродского «Я вас любил, любовь еще возможна». Где у Пушкина «Я вас любил безмолвно», у Бродского «Так сильно». Потому что какой же поэт нашего времени может любить безмолвно, тем более, когда он – орудие языка? Однако самая прекрасная метаморфоза происходит со знаменитым пушкинским «Как дай вам Бог, любимый, быть другим». Потому что, во-первых, теперь уже не другим в единственном числе, а другими во множественном. А во-вторых, на месте вот этого порыва бледного юноши холодный цинизм старого эмигранта. «Как дай вам Бог другими, но не даст». Есть в этом сонете и такие отсылки, которые могут быть не всем и не сразу понятны. Например, в следующих строчках. «Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга». И здесь возникает вопрос. Допустим, с пером и бумагой все более-менее ясно, но что за хромой бочар из Гамбурга? Хромой бочар – это что, Гефест? Но почему тогда он из Гамбурга? Или это какая-то отсылка к гамбургскому счету Виктора Шкловского? Но на самом деле все гораздо интереснее. Открываем записки сумасшедшего Гоголя и читаем. «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратить на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о Луне». Так что изделие хромого бочара из Гамбурга – это просто-напросто Луна. Но для того, чтобы это считать в тексте Бродского, нужно достаточно хорошо помнить Гоголя. Наконец, Иосиф Бродский был бы не самим собой, если бы в его 20 сонетах к Марии Стюарт не было бы отсылок к античности. Их несколько, но я хочу обратить внимание вот на какую в следующих строчках. «Не то тебя, скажу тебе, сгубила, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила». Те из вас, кто хорошо знаком с Селлинджером, конечно, сразу вспомнят его повесть «Выше стропила плотники». Но, казалось бы, при чем здесь женихи Марии Стюарт в тексте Бродского и повесть Селлинджера? А дело в том, что и сам Селлинджер заимствует название своей пьесы из другого источника, из одной из так называемых свадебных песен древнегреческой поэтессы Сапфо. «Выше стропила плотники, входит жених, подобный арею, выше самых высоких мужей». Среди женихов Марии Стюарт, таких гигантов духа, которые бы могли спасти ее от казни, очевидно, не нашлось. Наконец, последний аспект, о котором нужно сказать, это философское содержание 20 сонетов, поскольку они являются все-таки чем-то гораздо большим, чем просто языковой игрой в сарказм. Мне представляется, что за этим ироническим ордером в 20 сонетах к Марии Стюарт скрываются подлинные чувства. И прежде всего, это грусть и одиночество. Это стихи об изгнании и разлуке, о встрече двух то ли ссыльных, то ли бежавших на чужбине, принадлежащих к разным полам и разным мирам, разным эпохам и суматохам, разным статусам и находящихся под разным градусом. Поэта и королевы, момента и монумента, словом, они такие разные, но все-таки они одиноки. И самое важное, как мне кажется, что хотел сказать Бродский, звучит в 14-м сонете, который открывается одной из его самых красивых, но вместе с тем самых горьких строчек. «Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви». Впрочем, я надеюсь, что это не про нас с вами. Меня зовут Армен Захарян, и это 20 сонетов к Марии Стюарт Иосифа Бродского. Мари, шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады и люксембургский в частности? Суды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды. Где встретил вас? И в силу этой встречи, и так, как все былое ожило в отжившем сердце, в старое жерло, вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось в русской речи, на ваш анфас и матовые плечи. В конце большой войны, не на живот, когда что было, жарили без сала Марии, я помню мальчиком, как Сара Леандер шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы ни сказала, приравнивает к полу небосвод. Смотри, светило, вставшее из вод. Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там, главное, брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет». Земной свой путь пройдя до середины, я, заявившись в Люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад-вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени, усат, фонтан мурлычет, девы голосят, и обратиться не к кому с «Идина!» И ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время она, безмолвно, с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь пантеона со знаменитой «Завтрак на траве». Красавица, которую я позже любил сильнее, чем Босуэла, ты, с тобой имела общие черты, шепчу автоматически «О боже!», их вспоминая внешнее. Мы тоже счастливые не составили четы, она ушла куда-то в Макинтоше. В избежание роковой черты я пересек другую, горизонта, чье лезвие Марии острее ножа. Над этой вещью голову держа не кислорода ради, но азота, бурлящего в раздувшемся забу, гортань того благословит судьбу. Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру 3. 4, 10, 20, 25. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на 5 не сдвинете шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона. В своем столетии белая ворона, для современников была ты просто блядь. Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски, я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. А далее виски, в которые вдарить. Портила не дрожь, но задумчивость. Черт, все не по-людски. Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими. Но не даст. Он, будучи намного гораст, не сотворит по Пармениду дважды сей жар в груди, ширококосный хруст, что пломбы в пасти плавились от жажды, коснуться бюст. Зачеркиваю. Уст. Париж не изменился. Плас де Вош, по-прежнему скажу тебе, квадратно. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож. Из нового концерты за бесплатно. И башня, чтоб почувствовать, ты Вош. Есть многие, с кем свидеться приятно. Но первым прокричавший «Как живешь?» В Париже ночью в ресторане шик подобной фразы. Праздник носоглотки, и входит «Eine kleine Nacht» мужик, внося мордоворот в косоворотке. Кафе, бульвар, подруга на плече, луна, что твой генсек в параличе. На склоне лет, в стране за океаном, открытой, как я думаю, при вас, деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном, я думаю, сведи удача нас, понадобились вряд ли бы слова нам, ты просто бы звала меня Иваном, а я бы отвечал тебе «Алас». Шотландия нам стала бы матрас, я б гордым показал тебя славянам, в порт Глазго караван за караваном пошли бы лапти, пряники, атлас. Мы встретили бы вместе смертный час, топор бы оказался деревянным. Равнина, трубы. Входят двое, ляск сражения. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да, ты. Мы протестанты, а мы католики. Ах, вот как! Хряск! Потом везде валяются останки, шум нескончаемых вороньих дрязг. Потом зима, узорчатые санки, примерка шали. Где это Дамаск? Там, где самец-павлин прекрасней самки, но даже там он не проходит в дамке, за шашками передохнув от ласк. Ночь в небольшом по-голливудски замке, опять равнина, полночь, входят двое, и все сливается в их волчьем вое. Осенний вечер. якобы с каменной, увы, не поднимающей чела. Не в первый раз. В такие вечера все в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает переменой пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромого бочера из Гамбурга. К подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском молью траченном жакете. Лязг ножниц, ощущение озноба, рок, жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы снимает с нас и головы особо. Прощай, юнцы, их гордые отцы, разводы, клятвы верности до гроба, мозг чувствует, как башни небоскреба, в которой не общаются жильцы, так пьянствуют в Сиаме близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала, я одна, а вас! Глушала тынью потолок и Бога. Увы, Марии, как выговорить много. Что делает историю? Тела. Искусство. Обезглавленное тело. Взять Шиллера. История влетела от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивший у дела, поднимет старое по сути дело. Ему-то вообще какое дело? Кому дала ты или не дала? Но может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился топора? А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем вообрази это, а притч искусства твоей стати не постичь. Историю отдай Елизавете. Баран трясет кудряшками, а ниже руно, вдыхая запахи травы. Вокруг Глинкорна, Дугласа и Ижи в тот день их речи были таковы. Ей отрубили голову. Увы. Представьте, как рассердятся в Париже французы из-за чьей-то головы. Вот если бы ей тяпнули пониже, так не мужик ведь вышло в неглиже. Ну, это как хотите, не основа. Бесстыдство, как просвечивало же. Что ж, платье, может, не было иного? Да, русским лучше взять хоть Иванова. Звучит как баба в каждом падеже. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем статнее гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего, плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит, на то и камень, это ли не мука, но то, что страсть, как Шива, шестирука, бессильна. Юбку он не извинит, не от того, что столько утекло воды и крови, если б голубая, но от тоски расстегиваться врозь воздвиг бы я не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая и взгляда, проникающего сквозь. Не то тебя, скажу тебе, сгубило, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила. Не ты и вы, смешавшиеся в ю, не чьи-то симпатичные чернила, не то, что за печатями семью. Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою. Замечу в скобках, так оно и было. Не песня та, что пела соловью, испанскому ты в камере уныла. Они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена, за красоту лица. Тьма скрадывает, сказано, углы. Квадрат, возможно, делается шаром, и на ночь глядя, залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры. Лай сеттера, встревоженного шалым сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на озимые бугры. Немногое, чем блазнилась слеза, сумело уцелеть от перехода в сень перегноя. Вечному перу от всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь наголос унылую пару. То, что исторгло изумленный крик из английского рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить армаду, то было «не могу тираду закончить». В общем, твой парик, упавший с головы, упавший. Дурная бесконечность. Он, твой суть, единственный поклон, пускай не вызвал рукопашной межзрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов. Для рта, проговорившего «прощай тебе, а не кому-нибудь, не все ли одно, какое хлебово без соли разжевывать последствий, ты чай, привычная к недурыми фасоли, а если что не так, не осерчай, язык, что крыса, копошится в ссоре, выискивая что-то невзначай». Прости меня, прелестный истукан. Да, у разлуки все-таки не дура губа, хоть часто кажется дыра. Между нами вечность, также океан, причем буквально. Русская цензура. Могли бы обойтись без топора. Мария, теперь в Шотландии есть шерсть. Все выглядит как новое, из чистки. Жизнь бег свой останавливает в 6, на солнечном не сказываясь диске. В озерах и по-прежнему им не с числа явились монстры, василиски, и скоро будет собственная нефть, шотландская, в бутылках из-под виски. Шотландия, как видишь, обошлась. И Англия, мне думается, тоже. И ты в саду французском не похожа.
0: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям, то есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать — это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело — это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Но, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. там его больничную карточку, немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, деньги-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Но, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. там его больничную карточку, немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко

0: Лечение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Квир-беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
0: Труппа — два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика, может быть, тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала «За рукам». Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти.

0: опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок. И видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос тоже
1: большой. Хороший вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это

0: окладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И ну, не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесен в список
1: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.